0: радио Infinity.
1: За твою победу.
2: С нами Вовка, с нами Вадим, оттянуться всей компанией хотим. И гитары взяли мы с собой,

Как легко измерить скорость в километрах в час? В морских или обычных милях? Это так легко, так понятно. А как измерить скорость в жизни? Какова скорость проживания? 6 чашек кофе в день, 2 похода в кино в месяц, 3 деловых обеда и 1 вечеринка в неделю, 1,5 любовных приключения в сезон.

лет. Юная любовница раз в два года. Мелкая ложь каждый час. Двое детей за всю жизнь. Неоконченное образование навсегда. На одну радость два несчастья. Ремонт дома раз в 8 лет. Одна настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять, быстро живешь или

выходных в неделю, месяц отпуска в год. Настоящая радость иногда. Одна душевная травма раз в полтора года. Простуда каждую весну. На одного найденного друга один потерянный. Парикмахерская раз в три недели. Спортзалы по вторникам и четвергам. Техосмотр машины регулярно. Командировки иногда. Стоматолог один раз в год. Похороны все чаще и чаще. Свадьбы все реже и реже. Веселый Новый год не каждый год. Свежая рубашка,

0: Радіо Інфініті.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль гуляет.

мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто не...

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В четверг, 15 октября, ожидается облачная погода без осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду, ночью слабый. Давление будет слабо расти, 748 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 2,4, а днем всего от 7 до 9 градусов тепла. В пятницу, 16 октября, также облачно и без осадков, но днем потеплеет уже до плюс 13. В субботу днем 13-15 и также без осадков, в воскресенье до плюс 13 и по-прежнему дождей не ожидается.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуш — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости. На экзамене на права начнут фотографировать кандидатов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Полис ОСАГО в России в среднем стоит 7 877 рублей. По данным маркетплейса «Финуслуги», это заметно дороже, чем в прошлом году, на 16%. Ситуация по регионам не одинакова. Дороже всего страховка обходится жителям Новосибирской области – 30 тысяч рублей. Здесь высокая аварийность и много проблем с мошенниками. А дешевле всего страховка в Ненецком автономном округе – 5 400 рублей. Тут мало машин и аварий. На экзамене на права начнут фотографировать кандидатов. С 1 марта следующего года в аудиториях поставят средства аудио- и видеорегистрации. В кадры обязательно попадут рабочие места экзаменаторов и кандидатов. Систему защитят от несанкционированного доступа. Изменятся и правила с медицинской справкой. Если сведения о ней есть в единой базе, бумажный документ требовать не будут. А если срок справки истечет во время экзаменов, сдать их разрешат, но права не выдадут. Альфа-банк признали нарушителем из-за скандальной рекламы полиса ОСАГО. В июне и июле на телевидении и радио шла реклама страховки от банка. В сопровождении использовали переделанный трек рэпера Нагана. В строчках текста скрываются нецензурные слова, которые маркетологи Альфа-банка еще и выделяли визуально. ФАС предписала прекратить распространение рекламы с бранными выражениями. Но вопрос штрафов пока решается. По факту, пока Альфа-банк не наказывали. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Здесь и сейчас. Радиостанция «Infinity».

0: Радио Infinity. За успех.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.
2: Зачем?

0: эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства, зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: Сегодня, 15 октября, отмечается Международный день сельских женщин. Праздник призван напомнить обществу, насколько многим оно обязано сельским женщинам, насколько ценен их труд. Сельские женщины составляют более четверти населения земного шара. Они играют ведущую роль в производстве продовольствия, в развитии стабильности сельских районов. Причем не только в промышленно развитых странах, но и в развивающихся. Кроме того, они выполняют большинство работ по уходу за детьми, пожилыми и больными. А если учесть, что 76% беднейших жителей планеты проживают в сельской местности, обеспечение доступа сельских женщин к производственным сельскохозяйственным ресурсам может способствовать сокращению масштабов голода и нищеты в мире. Но, несмотря на это, они зачастую не имеют возможности защитить свое право на землю, получить доступ к жизненно важным услугам, таким как медицинское обслуживание, кредиты или образование. Их жизненно важный вклад в общественную жизнь во многих странах остается невидимым. Женщины сельских поселений составляют менее 15% землевладельцев во всем мире. В сельских районах гендерный разрыв в оплате труда достигает 40%. Идея проведения Всемирного дня сельских женщин была предложена на 4-й женской конференции ООН, прошедшей в 1995 году в Пекине. Проведение этого дня рассматривалось как практический путь получения общественного признания и поддержки многогранной роли сельских женщин.
4: А в этот день события, ставшие историей.
6: Радио «Инфинити».

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Котлер.
1: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: всех знаков полностью исключены стрессы, волнения и прочие негативные события. Окружающие будут источать сплошной позитив, и наслаждаясь этой сверхблагоприятной обстановкой, можно устранить давний конфликт или сделать шаги к сближению с каким-то конкретным человеком.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня решат перейти в режим строжайшей экономии. Вы сделаете следующий вывод. Покупка вашей мечты так и останется просто мечтой, если уже сейчас вы не откажетесь от необязательных трат и не начнете откладывать деньги на заветное приобретение.
0: Тельцам предстоит вступить в борьбу с очень коварным соперником. Будьте морально готовы, что ваш давний деловой конкурент опустился до самых низменных средств, чтобы осквернить вашу профессиональную репутацию.
2: Близнецам сегодня предстоит экстренно возвращать старый долг. Человек, который одолжил вам крупную сумму на неопределенное время, окажется в сложной жизненной ситуации, а поэтому потребует, чтобы вы вернули деньги в оптимально сжатые сроки.
0: Раки составят протекцию своему младшему коллеге. Решив, что этот человек имеет колоссальный потенциал, вы напрямую обратитесь к своему руководству с просьбой предоставить молодому специалисту еще один шанс проявиться.
2: Львы в этот день всерьез задумаются о поисках новой работы. Осознав, что при нынешнем уровне доходов вы не сможете обеспечить себе полноценную жизнь, вы изучите рынок вакансий и разошлете свое резюме каждому потенциальному работодателю.
0: Девам удастся провести день в условиях полного эмоционального комфорта. В отсутствие крупных волнений и тревог вы по-новому посмотрите на свою вторую половинку и примите решение, что вам пора сделать для нее нечто неожиданное и очень приятное.
2: Весам очень

0: или о бескрайних морских просторах.
1: Козерогам придется оперативно устранять какую-то бытовую неприятность. По вине этого происшествия вы опоздаете на работу, но вам не грозит выговор или штраф, так как выяснится, что ваш шеф сам не раз оказывался в подобной ситуации.
0: Водолеям в этот день стоит проявить больше такта в общении с престарелыми особами. Пожилые люди не поймут, если вы будете активно использовать новомодный лексикон или начнете убеждать их, что в современном обществе нельзя отказываться от применения компьютерных технологий.
1: Рыбы будут находиться в центре всеобщего внимания. Вы услышите много восторженных отзывов о своей новой прическе или о том изысканном наряде, на покупку которого вы столько дней назад потратили

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В четверг, 15 октября, ожидается облачная погода без осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду, ночью слабый. Давление будет слабо расти 748 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 2,4, а днем всего от 7 до 9 градусов тепла. В пятницу, 16 октября, также облачно и без осадков, но днем потеплеет уже до плюс 13. В субботу днем 13-15 и также без осадков, в воскресенье до плюс 13 и по-прежнему дождей не ожидается.

0: какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн. Реклама.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский, записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте.
2: А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента.
3: Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж».
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Минимальный размер оплаты труда в России необходимо как можно скорее повысить до 35 тысяч рублей. Об этом заявила в интервью ТАСС глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. По ее словам, часть депутатов давно выступает за установление МРОТ на таком уровне. Сейчас достижение этой отметки запланировано только к 2030 году. МРОТ – это такая базовая категория, от которой зависят другие различные пособия, выплаты, заработная плата и так далее, сказала депутат. При этом запланированное на 2027 год повышение МРОТ почти до 29 тысяч рублей она назвала приближением к целевому уровню. Россияне не могут погасить задолженность по кредитным картам из-за налоговых долгов, поскольку внесенные деньги банки автоматически направляют на погашение обязательств перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает газета «Известия». По ее данным, подобные случаи участились весной 2026 года. Клиенты банков пополняют кредитные карты, рассчитывая восстановить доступный лимит. Однако средства списываются в счет налоговой задолженности. В результате долг перед банком сохраняется, а заемщикам продолжают начислять проценты и штрафы за просрочку кредита. В Федеральной налоговой службе пояснили, что банки обязаны соблюдать установленную законом очередность платежей. Налоговые обязательства имеют приоритет перед кредитной задолженностью. И в завершении выпуска актер Михаил Боярский, прославившийся ролью Д'Артаньяна в советских фильмах о мушкетерах, сыграет в новом спектакле по произведениям Александра Дюма. Об этом сообщает газета «Ру». Боярский выступит в качестве рассказчика в постановке «Три мушкетера» или «Подвески королевы» в театре имени Комиссаржевской Санкт-Петербурга. Отмечается, что голос артиста создает связь новой постановки с фильмом «Д'Артаньян и три мушкетера», где он играл главную роль. В основе лежит не политика и даже не карьерный путь Д'Артаньяна, а история королевы и подвесок, связанных с интригой кардинала и Бекингема. Это скорее любовная история на фоне исторических событий, обернутая в юмор и радость, рассказал режиссер постановки Роман Габриа. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.
2: Радиостанция Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, и представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Искра» получит климат-контроль и систему бесключевого доступа. В «АвтоВАЗе» анонсировали появление обеих опций до конца этого года. Сейчас машины оснащаются кондиционером и обычным ключом. Кроме того, кросс-версии в топовой комплектации «Техно» получат кнопку выбора режима движения. Ранее новые опции получила «Лада Веста». В этом году «Джили» привезет в Россию компактный электрический хэтчбэк. EX2 можно считать конкурентом «Атома». Под капотом мотор на 116 лошадиных сил, запас хода до 325 километров. Особенная фишка – это небольшой дополнительный отсек для груза спереди. Цена пока неизвестна. В Беларуси она стоит чуть больше миллиона. УАЗ начал ставить на «Патриот» новую систему активной безопасности. Она работает на версиях с новой шестиступенчатой механикой. Помимо защиты от блокировки колес, система помогает трогаться в горку и тормозить в критический момент. Она же борется с пробуксовкой и перераспределяет тягу между колесами. С новой системой внедорожник меньше буксует и лучше держит дорогу. Недавно в России начались продажи кроссовера Tenet Plus L6. Он сделан на базе одной из марок в системе концерна Cherry Le Pass. Собирают машины в России на заводе в Калуге. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Салон аккуратный, ездит кроссовер мягко, коробка настроена прилично. Базовая версия стоит 2 миллиона 890 тысяч рублей. Подробнее о Tenet Plus L6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Реклама похожа на свидание. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
3: Скотт Адамс.
4: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10.
5: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
4: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей», 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа, 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле, 26 декабря «Кремлевская елка», 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки, 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм», «Вместе в Новый год». 7 января – Рождество в храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничный культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
7: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
8: Комитет Госдумы по экономической политике поддержал проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Документ предусматривает продолжение социальных программ, обновление инфраструктуры и расширение промышленной поддержки, сообщает Дейта.ру со ссылкой на парламентскую газету. В числе основных социальных расходов – материнский капитал, семейная ипотека и социальные контракты. Приоритет при заключении таких контрактов сохранят за многодетными семьями. При этом проект не предусматривает новых выплат. Речь идет о финансировании уже действующих мер. Отдельные средства направят на систему долговременного ухода. Пожилые люди и инвалиды, которым требуется постоянная помощь, смогут получать поддержку в повседневном

0: Пятерки. Стоимость транзитного проезда не изменится – 950 рублей, говорится в сообщении. Это второе повышение стоимости проезда по диаметру в 2026 году. Как писала парламентская газета, с 10 апреля цена выросла с 15 до 19 рублей. Таким образом, в этом году подорожание составит 67%.
1: Экономика должна быть экономной.
0: Эксперты Авито зафиксировали взрывной рост спроса на гири. Их поиски выросли в 3 раза год к году. При этом чаще всего ищут гири весом 16-24 килограмма. Также в 2 раза вырос спрос на разборные гантели. Обычные стали искать чаще на 24%, и на 59% выросло количество поисков блинов для штанг. Рост спроса повлек за собой и увеличение продаж. Силовой инвентарь и тренажеры в третьем квартале 2026 года в целом стали покупать на 22% чаще, чем годом ранее. Заметнее всего выросли продажи гирь на 55%. Их в среднем покупали за 3200 рублей. На 32% чаще стали покупать гантели. Они в среднем обходились в 3700. Продажи штанг выросли на 4%. Их средняя цена составила 5700 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Радіо Інфініті.
1: Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Рома, Р

«Мойте руки перед едой». Плакаты с такими призывами висели во всех советских столовых, призывая посетителей позаботиться о чистоте рук перед приемом пищи. Современные кафе и рестораны редко напоминают о гигиене. Зато призыв к чистоте рук звучит сегодня по всей земле. Поэтому 15 октября по инициативе Детского фонда ООН был назван Всемирным днем мытья рук. Гигиена рук – это личное дело человека, и каждый может решать его в силу своего воспитания и чистоплотности. Чтобы хорошо вымыть руки, намыливать их нужно дважды. В первый раз смываются микробы с кожи, а во втором намыливании – из открывающихся пор. Делать это нужно 20-30 секунд в проточной воде. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что проблема немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать ее в мировом масштабе. Поэтому напоминание о столь простой процедуре может спасти тысячи жизней ежедневно. Поэтому сегодня и всегда помните об этой полезной привычке. Намыливайте руки с удовольствием и будьте здоровы!

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В четверг, 15 октября, ожидается облачная погода без осадков. Ветер северный 3,8 метра в секунду, ночью слабый. Давление будет слабо расти 748 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 2,4, а днем всего от 7 до 9 градусов тепла. В пятницу, 16 октября, также облачно и без осадков, но днем потеплеет уже до плюс 13. В субботу днем 13-15 и также без осадков, в воскресенье до плюс 13 и по-прежнему дождей не ожидается.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
0: Реклама.
2: Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион Теплоэнерго» требуется в Дорогобуж, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54, 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Ку-ку-ку-ку!
5: Как странно.
6: Это вам не это.
4: Понятно. Ку!
0: Игра слов.
7: У Владимира Высоцкого есть песня с такой забавной строчкой: «А ну-ка дай мой каменный топор, и шкур моих набедренных не тронь». У разных народов топор, кирка, палец, боевой молот и даже клык кабана обозначаются одним словом – чекан. И глагол «чеканить» тоже универсальный. Можно чеканить шаг или создавать рельефные изображения на металлической поверхности. Ну а кто любит спорт, можно почеканить и мяч футбольный.
5: Не заходи, если что.
8: Игра.

0: Правильная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства, зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Развеян самый популярный миф о флешках. Перед извлечением USB-флешки не обязательно предупреждать об этом компьютер. Далее подробнее. Специалисты назвали утверждение о том, что перед извлечением флешки обязательно нужно выполнять команду «Безопасное извлечение устройства» самым популярным мифом о USB-накопителях. При этом авторы уточнили условия, при котором просто вытащить накопитель из порта компьютера может быть опасно. В заметке говорится, что раньше Windows могла временно хранить копируемые на накопитель файлы в оперативной памяти. Полоса загрузки исчезала раньше, чем завершалась фактическая запись на накопитель. Поэтому преждевременное извлечение устройства могло убить накопитель. В Windows 10 и более поздних версиях в операционной системе начала работать функция «Быстрое удаление». Это подтверждает документация Microsoft. При этом вытаскивать накопитель, если еще не завершилось копирование или сохранение файлов, по-прежнему нельзя. Также безопасное извлечение потребуется, если пользователь самостоятельно включил для устройства режим повышенной производительности. Журналисты объяснили, что эти правила работают и в случае macOS и Linux. Также специалисты рассказали, что USB-флешка не подходит для вечного хранения информации. Поэтому ценные данные лучше хранить сразу на нескольких накопителях. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиостанция Infinity.

0: быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Инфинити.

0: всех знаков полностью исключены стресс и волнения и прочие негативные события. Окружающие будут источать сплошной позитив, и наслаждаясь этой сверхблагоприятной обстановкой, можно устранить давний конфликт или сделать шаги к сближению с каким-то конкретным человеком.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня решат перейти в режим строжайшей экономии. Вы сделаете следующий вывод. Покупка вашей мечты так и останется просто мечтой, если уже сейчас вы не откажетесь от необязательных трат и не начнете откладывать деньги на заветное приобретение.
0: Тельцам предстоит вступить в борьбу с очень коварным соперником. Будьте морально готовы, что ваш давний деловой конкурент опустился до самых низменных средств, чтобы осквернить вашу профессиональную репутацию.
2: Близнецам сегодня предстоит экстренно возвращать старый долг. Человек, который одолжил вам крупную сумму на неопределенное время, окажется в сложной жизненной ситуации, а поэтому потребует, чтобы вы вернули деньги в оптимально сжатые сроки.
0: Раки составят протекцию своему младшему коллеге. Решив, что этот человек имеет колоссальный потенциал, вы напрямую обратитесь к своему руководству с просьбой предоставить молодому специалисту еще один шанс проявиться.
2: Львы в этот день всерьез задумаются о поисках новой работы. Осознав, что при нынешнем уровне доходов вы не сможете обеспечить себе полноценную жизнь, вы изучите рынок вакансий и разошлете свое резюме каждому потенциальному работодателю.
0: Где вам удастся провести день в условиях полного эмоционального комфорта? В отсутствие крупных волнений и тревог вы по-новому посмотрите на свою вторую половинку и примите решение, что вам пора сделать для нее нечто неожиданное и очень приятное.
2: Весам очень пригодятся тонкие навыки психолога. Вам удастся так выстроить диалог, что человек, который изначально очень предвзято относился к вашим идеям, искренне поверит, что предложенный вами проект должен получить одобрение.
0: Скорпионы сегодня сильно обидят свою вторую половинку, закружив

0: особами. Пожилые люди не поймут, если вы будете активно использовать новомодный лексикон или начнете убеждать их, что в современном обществе нельзя отказываться от применения компьютерных технологий.
1: Рыбы будут находиться в центре всеобщего внимания. Вы услышите много восторженных отзывов о своей новой прическе или о том изысканном наряде, на покупку которого вы столько дней назад потратили

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. ПАО «Дорогобуж» удостоена почетной грамоты Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Эта награда за подписью Валентина Матвиенко стала заслуженным признанием значимого вклада предприятия в социально-экономическое развитие Смоленской области. Поощрение на высоком государственном уровне подчеркивает роль компании как движущей силы промышленного развития региона и как надежного социального партнера территории присутствия. На протяжении многих лет ПАО «Дорогобуж» остается одним из крупнейших работодателей и значимых налогоплательщиков области. Стабильная работа предприятия обеспечивает занятость почти 3000 жителей Дорогобужского округа, а налоговые отчисления формируют существенную часть регионального бюджета, позволяя реализовывать важные проекты. Кроме того, компания активно участвует в развитии социальной инфраструктуры, поддерживает образовательные учреждения, помогает модернизировать объекты здравоохранения, вкладывает в благоустройство общественных пространств и развитие спортивной среды. Так, в 2025 году на социально-экономическое развитие региона было направлено 186 миллионов рублей. Объем средств на благотворительные проекты составил 125 миллионов рублей. Налоговое отчисление в бюджеты всех уровней превысил 5,7 миллиарда рублей. Особое внимание предприятие уделяет профориентации и подготовке кадров. Сотрудничает с учебными заведениями среднего профессионального образования и вузами, организует экскурсии и практики для студентов, проводит грантовые конкурсы для педагогов, реализует мероприятия, нацеленные на привлечение выпускников к работе в родном регионе. Такие инициативы помогают формировать кадровый резерв и закреплять талантливую молодежь в муниципалитете. Вручение почетной грамоты – это не просто знак признания текущих достижений, но и стимул для дальнейшей работы. Коллектив ПАО «Дорогобуж» продолжает следовать курсу устойчивого развития. Наращивает производственные мощности, внедряет современные технологии и расширяет спектр социальных программ, тем самым укрепляя экономику и повышая качество жизни в Дорогобужском округе и Смоленской области, сказал исполнительный директор ПАО «Дорогобуж» Роман Дмитриев. Почетной грамотой Совета Федерации в Смоленской области награждены всего две организации. Филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Смоленская атомная станция и ПАО «Дорогобуж». В ПАО «Дорогобуж» проходит традиционная профориентационная акция «Неделя без турникетов». Предприятие встречает учащихся школ и студентов среднего профессионального образования. Проходят экскурсии по ключевым производственным площадкам, знакомство с современными технологиями и оборудованием, а также встречи с ведущими специалистами компании. В первый день акции промышленную площадку посетили студенты Верхнепровского технологического техникума, получающие образование по специальности «Химическая технология производства химических соединений». Ребята посетили цех аммиака, где об особенностях производства им рассказал начальник управления парообразования Дмитрий Ковалев. Увидели мозговой центр подразделения, центральный пульт управления, где операторы ДПУ контролируют более 1000 параметров технологического процесса. В лаборатории студенты провели нехитрые опыты с выпускаемой цехом углекислотой и увидели новейшее аналитическое оборудование. В цехе по производству нитроамофоски основным объектом посещения стал склад хранения готовой продукции. Монументальное сооружение на 20 тысяч тонн НПК. Ребята подержали в руках гранулы азофоски, узнали, что такое кратцеркран, и смогли загадать желание, прикоснувшись к камню плодородия, фрагменту породы апатит-нефелиновой руды сокроновского ГОКа «Оленьи ручей». В конце мероприятия в заводской столовой гостей ждал настоящий рабочий обед. Кто хорошо учится и работает, тот вкусно ест. Программа «Недели без турникета» на площадке ПАО «Дорогобуж» включает посещение студентов ВТТ, Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования, Сафоновского индустриального технологического техникума, а также учащихся Дорогобужской школы номер 2 и Верхнепровской школы номер 3. Всего предприятия посетят 118 человек. Главная цель акции – показать молодым людям, что градообразующее промышленное предприятие – это современные цеха и оборудование, десятки профессий, где можно раскрыть свой потенциал и построить карьеру. Неделя без турникетов – еще один шаг к тому, чтобы помочь молодежи сделать выбор будущей профессии и места работы. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем переменная облачность, дождей не ожидается, ветер северный, днем 3,8 метров в секунду, вечером слабый, давление 747 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 11 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: коммерческая мысль лежит в основе успешного продвижения вашего товара, а качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 19 28. 8 900 227 19 28.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8 920 327 75 50 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

Новости. На экзамене на права начнут фотографировать кандидатов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Полис ОСАГО в России в среднем стоит 7 877 рублей. По данным маркетплейса «Финуслуги», это заметно дороже, чем в прошлом году, на 16%. Ситуация по регионам не одинакова. Дороже всего страховка обходится жителям Новосибирской области – 30 тысяч рублей. Здесь высокая аварийность и много проблем с мошенниками. А дешевле всего страховка в Ненецком автономном округе – 5 400 рублей. Тут мало машин и аварий. На экзамене на права начнут фотографировать кандидатов. С 1 марта следующего года в аудиториях поставят средства аудио- и видеорегистрации. В кадр обязательно попадут рабочие места экзаменаторов и кандидатов. Систему защитят от несанкционированного доступа. Изменятся и правила с медицинской справкой. Если сведения о ней есть в единой базе, бумажный документ требовать не будут. А если срок справки истечет во время экзаменов, сдать их разрешат, но права не выдадут. Альфа-банк признали нарушителем из-за скандальной рекламы полиса ОСАГО. В июне и июле на телевидении и радио шла реклама страховки от банка. В сопровождении использовали переделанный трек рэпера Нагана. В строчках текста скрываются нецензурные слова, которые маркетологи Альфа-банка еще и выделяли визуально. ФАС предписала прекратить распространение рекламы с бранными выражениями. Но вопрос штрафов пока решается. По факту, пока Альфа-банк не наказывали. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Производственная компания в Драгобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство – график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Драгобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас! 8-950-720-76-10.
3: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Шестая ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Мастерса в Шанхае, обыграв в четвертом круге победителя итогового турнира 2019 года Стефаноса Цитсипаса 6-4, 7-5. Медведев стал четвертым игроком в истории этих соревнований, кому удалось третий год подряд дойти до 1/4 в Шанхае. Ранее это достижение покорялось только Роджеру Федереру, Новаку Джоковичу и Энди Маррею. За выход в полуфинал тысячника Даниил поспорит с американцем Томми Полом. Медведев, победитель шанхайского мастерса 2019 года, еще не проиграл на нынешнем турнире ни одного сета. Хоккеисты ЦСКА одержали 11-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв в столичном дерби «Динамо» 1-0. Благодаря этому армейцы единолично возглавили турнирную таблицу Западной конференции. На Востоке лидерство удерживает «Металлург», выигравший на выезде у минского «Динамо» 3-1. При этом магнитогорцы до сих пор выступают без отстраненного главного тренера Андрея Разина. Вот уже 4 игры подряд «Магнитка» побеждает под руководством исполняющего обязанности Владимира Воробьева. Вторым на Востоке идет «Нефтехимик». На третью позицию вышел «Барыс», сразивший в Астане «Автомобилист» 4-1. В матче четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России петербургский «Зенит» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» 2-1. Хозяева открыли счет с пенальти, но «Зенит» не только отыгрался, но и вырвал победу благодаря голам Кевина Андраде и своего воспитанника Амира Мусаева, для которого этот мяч стал первым на профессиональном уровне. Эта победа позволила действующему чемпиону России закрепиться на первом месте в группе «Си». На второе место вышла «Балтика», которая в гостях выиграла у крыльев «Советов» 2-0. Тем временем ЦСКА на веб-арене разгромила лидера группы «Ди» Ростов 4-0, взяв победительный реванш за поражение в первом круге. Армейцы поднялись на третье место, обойдя «Локомотив». Лидер РПЛ «Московская «Динамо» в Грозном победила «Ахмат» 2-1, одержав уже 8-ю победу подряд с учетом чемпионата, и возглавила группу «Би». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Infinity. Каждый приемник.

0: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей», 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа, 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле, 26 декабря «Кремлевская елка», 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки, 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января – Рождество в храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
10: Комитет Госдумы по экономической политике поддержал проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Документ предусматривает продолжение социальных программ, обновление инфраструктуры и расширение промышленной поддержки, сообщает Дейта.ру со ссылкой на парламентскую газету. В числе основных социальных расходов – материнский капитал, семейная ипотека и социальные контракты. Приоритет при заключении таких контрактов сохранят за многодетными семьями. При этом проект не предусматривает новых выплат. Речь идет о финансировании уже действующих мер. Отдельные средства направят на систему долговременного ухода. Пожилые люди и инвалиды, которым требуется постоянная помощь, смогут получать поддержку в повседневной жизни, а их родственники снизить нагрузку по уходу.
11: Деньги дороги, как память.
10: Проезд по московскому скоростному диаметру проиндексируют с 16 октября, сообщает столичный департамент. Стоимость проезда по каждому участку трассы в загруженные часы вырастет на 6 рублей с 19 до 25. Это касается проезда по будням с 7 до 11 и 16 до 20 часов. Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не изменится. 950 рублей, говорится в сообщении. Это второе повышение стоимости проезда по диаметру в 2026 году. Как писала парламентская газета, с 10 апреля цена выросла с 15 до 19 рублей.

0: Даже силовой инвентарь и тренажеры в третьем квартале 2026 года в целом стали покупать на 22% чаще, чем годом ранее. Заметнее всего выросли продажи гирь на 55%. Их в среднем покупали за 3200 рублей. На 32% чаще стали покупать гантели. Они в среднем обходились в 3700. Продажи штанг выросли на 4%. Их средняя цена составила 5700 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. Радио Infinity.

«Мойте руки перед едой». Плакаты с такими призывами висели во всех советских столовых, призывая посетителей позаботиться о чистоте рук перед приемом пищи. Современные кафе и рестораны редко напоминают о гигиене. Зато призыв к чистоте рук звучит сегодня по всей земле. Поэтому 15 октября по инициативе Детского фонда ООН был назван Всемирным днем мытья рук. Гигиена рук – это личное дело человека, и каждый может решать его в силу своего воспитания и чистоплотности. Чтобы хорошо вымыть руки, намыливать их нужно дважды. В первый раз смываются микробы с кожи, а во втором намыливании – из открывающихся пор. Делать это нужно 20-30 секунд в проточной воде. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что проблема немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать ее в мировом масштабе. Поэтому напоминание о столь простой процедуре может спасти тысячи жизней ежедневно. Поэтому сегодня и всегда помните об этой полезной привычке. Намыливайте руки с удовольствием и будьте

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев вместе со своим первым заместителем Вячеславом Малаховым побывали в Сафоновской районной организации Смоленской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов и Сафоновской районной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей. По адресу улица Кирова, дом 4, ведется косметический ремонт помещений, которые используются общественными организациями. На месте посмотрели, как идут работы, и обсудили с подрядным руководством текущие вопросы. В Сафоновском округе продолжается уборка урожая и заготовка кормов. По информации отдела сельского хозяйства, на 13 октября зерновые обмолочены на площади 2405 гектаров. Валовый сбор составил 8,4 тысячи тонн при урожайности 35 центнеров с гектара. Рапс убран с 760 гектаров, собрано 1500 тонн, урожайность почти 20 центнеров с гектара. Параллельно хозяйство округа формирует кормовую базу на зиму. Уже заготовлено 52 700 тонн сенажа, из них 227 тонн в упаковке, 1940 тонн сена, 2200 тонн соломы и 69 тысяч тонн силоса. За каждой цифрой стоит труд комбайнеров, водителей и агрономов. Полевые работы продолжаются. Сообщаем, что сделано за последние дни силами МБУ УКХ. Работы у управления коммунальным хозяйством хватает в любую погоду, и многое из них остается за кадром. Так, на этой неделе в парке Южный отремонтировали лавку-качели, на детских площадках на Горном привели в порядок лавку-тренажер и скамью, отремонтировали остановку на улице Ленинградской, выровняли дорожные знаки на Горном и в районе Тополька, на улице Гагарина заменили сломанный бункер на контейнерной площадке, собрали, погрузили и вывезли листву с улиц города. Спасибо коллективу за ежедневный вклад в город Сафоново. Работы здесь не становится меньше, но она идет изо дня в день. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем переменная облачность, дождей не ожидается, ветер северный, днем 3,8 метров в секунду, вечером слабый, давление 747 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 11 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Выбирайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуш главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. По данным ведомства, показатель незначительно ниже аналогичного за прошедшую неделю. Специалисты уточнили, что среди циркулирующих сегодня вирусов преобладают риновирусы, парагрипп и вирусы гриппа. Кроме того, встречается свиной грипп и гриппы Б и С. Регулярно проветривайте помещение, чаще мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью, говорится в сообщении. Студентов, отчисленных из вуза, планируют ограничить в приеме в это же учебное заведение. Об этом говорится в проекте приказа Миноборнауки Российской Федерации, с которым ознакомился ТАСС. Лица, отчисленные из организации в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не подлежит приему в эту организацию в течение 5 лет после отчисления, говорится в документе министерства. Накануне глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил, что с 2025 года число платных мест в российских вузах по 40 специальностям сократилось на 97 тысяч. При этом, по его словам, регулирование платных мест не затронуло инженерно-технический профиль подготовки. И в завершении выпуска премьера «Битвы моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским возглавила кинопрокат в России и СНГ, заработав 283 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщает портал кинобизнес.ком. Второе место занимает еще одна премьера – перевыпуск «Сумерки. Сага. Новолуние». Киносборы за уикенд составили 93 миллиона рублей. «Приключения мамонтенка в поисках мамы» заняли третью строчку, собрав за уикенд 77 миллионов 800 тысяч рублей. Лидер прошлых недель, фантастический блокбастер «Девятая планета» с Юрой Борисовым в главной роли опустился на четвертую позицию. За уикенд он заработал 61 миллион 200 тысяч рублей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радиостанция Infinity.

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства. Зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Сегодня, 15 октября, отмечается Международный день сельских женщин. Праздник призван напомнить обществу, насколько многим оно обязано сельским женщинам, насколько ценен их труд. Сельские женщины составляют более четверти населения земного шара. Они играют ведущую роль в производстве продовольствия, в развитии стабильности сельских районов. Причем не только в промышленно развитых странах, но и в развивающихся. Кроме того, они выполняют большинство работ по уходу за детьми, пожилыми и больными. А если учесть, что 76% беднейших жителей планеты проживают в сельской местности, обеспечение доступа сельских женщин к производственным сельскохозяйственным ресурсам может способствовать сокращению масштабов голода и нищеты в мире. Но, несмотря на это, они зачастую не имеют возможности защитить свое право на землю, получить доступ к жизненно важным услугам, таким как медицинское обслуживание, кредиты или образование. Их жизненно важный вклад в общественную жизнь во многих странах остается невидимым. Женщины сельских поселений составляют менее 15% землевладельцев во всем мире. В сельских районах гендерный разрыв в оплате труда достигает 40%. Идея проведения Всемирного дня сельских женщин была предложена на 4-й женской конференции ООН, прошедшей в 1995 году в Пекине. Проведение этого дня рассматривалось как практический путь получения общественного признания и поддержки многогранной роли сельских женщин.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: этих знаков полностью исключены стресс и волнение и прочие негативные события. Окружающие будут источать сплошной позитив, и наслаждаясь этой сверхблагоприятной обстановкой, можно устранить давний конфликт или сделать шаги к сближению с каким-то конкретным человеком.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня решат перейти в режим строжайшей экономии. Вы сделаете следующий вывод. Покупка вашей мечты так и останется просто мечтой, если уже сейчас вы не откажетесь от необязательных трат и не начнете откладывать деньги на заветное приобретение.
0: Тельцам предстоит вступить в борьбу с очень коварным соперником. Будьте морально готовы, что ваш давний деловой конкурент опустился до самых низменных средств, чтобы осквернить вашу профессиональную репутацию.
2: Близнецам сегодня предстоит экстренно возвращать старый долг. Человек, который одолжил вам крупную сумму на неопределенное время, окажется в сложной жизненной ситуации, а поэтому потребует, чтобы вы вернули деньги в оптимально сжатые сроки.
0: Раки составят протекцию своему младшему коллеге. Решив, что этот человек имеет колоссальный потенциал, вы напрямую обратитесь к своему руководству с просьбой предоставить молодому специалисту еще один шанс проявиться.
2: Львы в этот день всерьез задумаются о поисках новой работы. Осознав, что при нынешнем уровне доходов вы не сможете обеспечить себе полноценную жизнь, вы изучите рынок вакансий и разошлете свое резюме каждому потенциальному работодателю.
0: Девам удастся провести день в условиях полного эмоционального комфорта. В отсутствие крупных волнений и тревог вы по-новому посмотрите на свою вторую половинку и примите решение, что вам пора сделать для нее нечто неожиданное и очень приятное.
2: Весам очень пригодятся тонкие навыки психолога. Вам удастся так выстроить диалог, что человек, который изначально очень предвзято относился к вашим идеям, искренне поверит, что предложенный вами проект должен получить одобрение.
0: Скорпионы сегодня сильно обидят свою вторую половинку. Закружившись в служебных делах, вы забудете про какое-то знаменательное событие из вашей семейной жизни. И вечером вам придется экстренно исправлять эту оплошность.
2: Стрельцам этот день запомнится как момент, лишенный какого-либо глубокого смысла. Занимаясь повседневной рутиной и пребывая в окружении изрядно надоевших лиц, вы будете мечтать о кругосветном путешествии или о бескрайних морских просторах.
0: Козерогам придется оперативно устранять какую-то бытовую неприятность. По вине этого происшествия вы опоздаете на работу, но вам не грозит выговор или штраф, так как выяснится, что ваш шеф сам не раз оказывался в подобной ситуации.
2: Водолеям в этот день стоит проявить больше такта в общении с престарелыми особами. Пожилые люди не поймут, если вы будете активно использовать новомодный лексикон или начнете убеждать их, что в современном обществе нельзя отказываться от применения компьютерных технологий.
0: Рыбы будут находиться в центре всеобщего внимания. Вы услышите много восторженных отзывов о своей новой прическе или о том изысканном наряде, на покупку которого вы столько дней назад потратили большую часть своего

0: Бесплатная реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 19 28. 8 900 227 19 28.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 75 50 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж».
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
6: «Радио Инфинити».

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5/2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10.
3: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Искра» получит климат-контроль и систему бесключевого доступа. В «АвтоВАЗе» анонсировали появление обеих опций до конца этого года. Сейчас машины оснащаются кондиционером и обычным ключом. Кроме того, кросс-версии в топовой комплектации «Техно» получат кнопку выбора режима движения. Ранее новые опции получила «Лада Веста». В этом году «Джили» привезет в Россию компактный электрический хэтчбэк. EX2 можно считать конкурентом «Атома». Под капотом мотор на 116 лошадиных сил, запас хода до 325 километров. Особенная фишка – это небольшой дополнительный отсек для груза спереди. Цена пока неизвестна. В Беларуси она стоит чуть больше миллиона. УАЗ начал ставить на «Патриот» новую систему активной безопасности. Она работает на версиях с новой шестиступенчатой механикой. Помимо защиты от блокировки колес, система помогает трогаться в горку и тормозить в критический момент. Она же борется с пробуксовкой и перераспределяет тягу между колесами. С новой системой внедорожник меньше буксует и лучше держит дорогу. Недавно в России начались продажи кроссовера Tenet Plus L6. Он сделан на базе одной из марок в системе концерна Chery LePass. Собирают машины в России на заводе в Калуге. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Салон аккуратный, ездит кроссовер мягко, коробка настроена прилично. Базовая версия стоит 2 миллиона 890 тысяч рублей. Подробнее о Tenet Plus L6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей». 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм», «Вместе в новом». Новый год. 7 января – Рождество в Храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздник. Культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

новости. На экзамене на права начнут фотографировать кандидатов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Полис ОСАГО в России в среднем стоит 7877 рублей. По данным маркетплейса «Финуслуги», это заметно дороже, чем в прошлом году, на 16%. Ситуация по регионам не одинакова. Дороже всего страховка обходится жителям Новосибирской области – 30 тысяч рублей. Здесь высокая аварийность и много проблем с мошенниками. А дешевле всего страховка в Ненецком автономном округе – 5400 рублей. Тут мало машин и аварий. На экзамене на права начнут фотографировать кандидатов. С 1 марта следующего года в аудиториях поставят средства аудио- и видеорегистрации. В кадр обязательно попадут рабочие места экзаменаторов и кандидатов. Систему защитят от несанкционированного доступа. Изменятся и правила с медицинской справкой. Если сведения о ней есть в единой базе, бумажный документ требовать не будут. А если срок справки истечет во время экзаменов, сдать их разрешат, но права не выдадут. Альфа-банк признали нарушителем из-за скандальной рекламы полиса ОСАГО. В июне и июле на телевидении и радио шла реклама страховки от банка. В сопровождении использовали переделанный трек рэпера Нагана. В строчках текста скрываются нецензурные слова, которые маркетологи Альфа-банка еще и выделяли визуально. ФАС предписала прекратить распространение рекламы с бранными выражениями. Но вопрос штрафов пока решается. По факту, пока Альфа-банк не наказывали. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

«Мойте руки перед едой». Плакаты с такими призывами висели во всех советских столовых, призывая посетителей позаботиться о чистоте рук перед приемом пищи. Современные кафе и рестораны редко напоминают о гигиене, зато призыв к чистоте рук звучит сегодня по всей земле. Поэтому 15 октября по инициативе Детского фонда ООН был назван Всемирным днем мытья рук. Гигиена рук – это личное дело человека, и каждый может решать его в силу своего воспитания и чистоплотности. Чтобы хорошо вымыть руки, намыливать их нужно дважды. В первый раз смываются микробы с кожи, а во втором намыливании – из открывающихся пор.

делать это нужно 20-30 секунд в проточной воде. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что проблема немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать ее в мировом масштабе. Поэтому напоминание о столь простой процедуре может спасти тысячи жизней ежедневно. Поэтому сегодня и всегда помните об этой полезной привычке. Намыливайте руки с удовольствием и будьте здоровы!

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. ПАО «Дорогобуж» удостоена почетной грамоты Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Эта награда за подписью Валентина Матвиенко стала заслуженным признанием значимого вклада предприятия в социально-экономическое развитие Смоленской области. Поощрение на высоком государственном уровне подчеркивает роль компании как движущей силы промышленного развития региона и как надежного социального партнера территории присутствия. На протяжении многих лет ПАО «Дорогобуж» остается одним из крупнейших работодателей и значимых налогоплательщиков области. Стабильная работа предприятия обеспечивает занятость почти 3000 жителей Дорогобужского округа, а налоговые отчисления формируют существенную часть регионального бюджета, позволяя реализовывать важные проекты. Кроме того, компания активно участвует в развитии социальной инфраструктуры, поддерживает образовательные учреждения, помогает модернизировать объекты здравоохранения, вкладывает в благоустройство общественных пространств и развитие спортивной среды. Так, в 2025 году на социально-экономическое развитие региона было направлено 186 миллионов рублей. Объем средств на благотворительные проекты составил 125 миллионов рублей. Налоговое отчисление в бюджеты всех уровней превысил 5,7 миллиарда рублей. Особое внимание предприятие уделяет профориентации и подготовке кадров. Сотрудничает с учебными заведениями среднего профессионального образования и вузами, организует экскурсии и практики для студентов, проводит грантовые конкурсы для педагогов, реализует мероприятия, нацеленные на привлечение выпускников к работе в родном регионе. Такие инициативы помогают формировать кадровый резерв и закреплять талантливую молодежь в муниципалитете. Вручение почетной грамоты – это не просто знак признания текущих достижений, но и стимул для дальнейшей работы. Коллектив ПАО «Дорогобуж» продолжает следовать курсу устойчивого развития, наращивает производственные мощности, внедряет современные технологии и расширяет спектр социальных программ, тем самым укрепляя экономику и повышая качество жизни в Дорогобужском округе и Смоленской области, сказал исполнительный директор ПАО «Дорогобуж» Роман Дмитриев. Почетной грамотой Совета Федерации в Смоленской области награждены всего две организации – филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Смоленская атомная станция и ПАО «Дорогобуж». В ПАО «Дорогобуж» проходит традиционная профориентационная акция «Неделя без турникетов». Предприятие встречает учащихся школ и студентов среднего профессионального образования. Проходят экскурсии по ключевым производственным площадкам, знакомство с современными технологиями и оборудованием, а также встречи с ведущими специалистами компании. В первый день акции промышленную площадку посетили студенты Верхнепровского технологического техникума, получающие образование по специальности «Химическая технология производства химических соединений». Ребята посетили цех аммиака, где об особенностях производства им рассказал начальник управления парообразования Дмитрий Ковалев. Увидели мозговой центр подразделения, центральный пульт управления, где операторы ДПУ контролируют более 1000 параметров технологического процесса. В лаборатории студенты провели нехитрые опыты с выпускаемой цехом углекислотой и увидели новейшее аналитическое оборудование. В цехе по производству нитроамофоски основным объектом посещения стал склад хранения готовой продукции. Монументальное сооружение на 20 тысяч тонн НПК. Ребята подержали в руках гранулы азофоски, узнали, что такое кратцеркран, и смогли загадать желание, прикоснувшись к камню плодородия, фрагменту породы апатит нефелиновой руды сокроновского ГОКа «Оленьи ручей». В конце мероприятия в заводской столовой гостей ждал настоящий рабочий обед. Кто хорошо учится и работает, тот вкусно ест. Программа «Недели без турникета» на площадке ПАО «Дорогобуж» включает посещение студентов ВТТ, Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования, Сафоновского индустриального технологического техникума, а также учащихся Дорогобужской школы номер 2 и Верхнепровской школы номер 3. Всего предприятия посетят 118 человек. Главная цель акции – показать молодым людям, что градообразующее промышленное предприятие – это современные цеха и оборудование, десятки профессий, где можно раскрыть свой потенциал и построить карьеру. Неделя без турникетов – еще один шаг к тому, чтобы помочь молодежи сделать выбор будущей профессии и места работы. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем переменная облачность, дождей не ожидается, ветер северный, днем 3,8 метров в секунду, вечером слабый, давление 747 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 11 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион Теплоэнерго» требуется в Дорогобуж, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 848-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов, защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: Ковалевич.
1: Добрый день, с вами Надежда Ковалева. Сегодня я продолжаю знакомить вас со знаменитостями, которые, помимо известных нам достижений в разных областях человеческих знаний, были виртуозными кулинарами.
2: А сколько нас, Атос?
3: Я!
2: Портос!
4: Я!
2: Аранис!
5: Я!
2: И Д'Артаньян! Один за всех!
6: И все за одного!
1: Александр Дюма. Автор «Трех мушкетеров», «Графа Монте-Кристо» и 400 других романов, был не менее талантливым поваром и знаменитым гурманом. Причем в поисках оригинальных рецептов и экзотических ингредиентов он путешествовал по всему миру.
7: Прилетаю я как-то на Таити. Вы не были на Таити?
1: Результатом этих путешествий стал последний труд великого писателя, изданный уже через 3 года после его смерти, «Большой кулинарный словарь». Причем написано все это не менее интересно, чем остальные произведения Александра Дюма.
8: Замечательно, поразительно, гениально.
1: Особые отношения складывались у писателя с русской кухней. Дюма провел в России
9: 1 год.
1: С 1858 по 1859 побывал не только в Петербурге и Москве, но и в Угличе, на Валааме, доехал до Карелии, а затем посетил Астрахань и Закавказье. Об этой поездке им была написана отдельная книга «Путевые впечатления в России».
10: Россия вас не забудет.
1: Некоторые национальные кушания пришлись знаменитому гурману по душе. Русское блюдо ботвинья – одно из самых вкусных в мире. Отведав его, я буквально потерял голову.
11: Сам потерял сразу косой.
1: Ну как без ботвиньи от Дюма?
12: Я записываю.
1: Итак, стакан щавеля и ботву, 3 свёкол слегка отваривают. Стакан крапивы ошпаривают кипятком, затем всю зелень режут мелко, добавляют мелко нарезанный зеленый лук, 0,5 стакана и 3 корешка свеклы. Затем 1 литр хлебного кваса соединяют с 1/4 литра кваса белого. Цедру, половинки лимона растирают с 1 ложкой сахара, добавляют лимонный сок, 1 ложку горчицы, 1/2 столовой ложки хрена, немного кваса и 0,5 стакана свекольного отвара. Перемешивают и вливают основную массу кваса, нарезав туда мелкими кубиками 1 зеленый огурец. Смесь оставляют на 15-20 минут настаиваться на холоде, а тем временем 8 кусочков по 50 грамм сырой красной рыбки отваривают в кипящей подсоленой воде с луком, укропом, черным перцем и лавровым листом 10 минут. Подают ботвинью как первое блюдо, либо после горячего первого как жидкость. Закуску. Подкладывают в ботвинью кусочки льда, чтобы она все время была холодной. На сегодня это все. Совсем скоро мы продолжим наше кулинарное путешествие.
13: Должно быть съедобно. Кулинарный

0: Истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства. Зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новинка от Apple умеет визуализировать музыку. Apple представила новое поколение компактной умной колонки HomePod Mini. Устройство сохранило знакомый дизайн, но получило улучшенные аудиовозможности, новые цвета и поддержку Siri AI. Далее детальнее. За звук в колонке отвечает чип Apple S10 — системой вычислительной обработки аудио, которая в реальном времени регулирует громкость, динамический диапазон и звучание. Колонку можно использовать отдельно в стереопаре или в составе мультирум-системы. При подключении к новой Apple TV 4K есть возможность создавать систему объемного звука из 4 HomePod Mini с автоматической настройкой под расположение динамиков. Еще одно нововведение — подсветка Sound Glow. Верхняя панель колонки светится и пульсирует в такт музыки, реагируя в реальном времени на низкие и высокие частоты. Цветовая гамма свечения меняется в зависимости от обложки воспроизводимого альбома. Кроме того, при запуске фоновых эффектов, как, например, звука дождя, устройство запускает специальную анимацию. HomePod Mini 2 поддерживает Siri AI и может распознавать голоса до 6 человек в доме, чтобы предоставлять каждому персонализированные ответы и музыку. Через колонку также можно управлять умным домом, запускать сценарии и контролировать подключенные аксессуары. Есть также функция распознавания звуков, сигнализации от датчиков дыма и угарного газа. Колонка выпускается в 5 цветах — розовым, зеленым, синим, белым и темно-серым. Старт продаж намечен на конец октября. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity.

0: Единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев вместе со своим первым заместителем Вячеславом Малаховым побывали в Сафоновской районной организации Смоленской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов и Сафоновской районной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей. По адресу улица Кирова, дом 4, ведется косметический ремонт помещений, которые используются общественными организациями. На месте посмотрели, как идут работы, и обсудили с подрядным руководством текущие вопросы. В Сафоновском округе продолжается уборка урожая и заготовка кормов. По информации отдела сельского хозяйства, на 13 октября зерновые обмолочены на площади 2405 гектаров. Валовый сбор составил 8,4 тысячи тонн при урожайности 35 центнеров с гектара. Рапс убран с 760 гектаров, собрано 1500 тонн, урожайность почти 20 центнеров с гектара. Параллельно хозяйство округа формирует кормовую базу на зиму. Уже заготовлено 52 700 тонн сенажа, из них 227 тонн в упаковке, 1940 тонн сена, 2200 тонн соломы и 69 тысяч тонн силоса. За каждой цифрой стоит труд комбайнеров, водителей и агрономов. Полевые работы продолжаются. Сообщаем, что сделано за последние дни силами МБУ УКХ. Работы у управления коммунальным хозяйством хватает в любую погоду, и многое из них остается за кадром. Так и на этой неделе в парке Южный отремонтировали лавку-качели, на детских площадках на Горном привели в порядок лавку-тренажер и скамью, отремонтировали остановку на улице Ленинградской, выровняли дорожные знаки на Горном и в районе Тополька, на улице Гагарина заменили сломанный бункер на контейнерной площадке, собрали, погрузили вывезли листву с улиц города. Спасибо коллективу за ежедневный вклад в город Сафоново. Работы здесь не становится меньше, но она идет изо дня в день. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем переменная облачность, дождей не ожидается, ветер северный, днем 3,8 метров в секунду, вечером слабый, давление 747 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 11 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Решающая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхненепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: Инфинити.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Офлайн-кошелек предоставит россиянам возможность оплачивать покупки цифровыми рублями даже при отсутствии доступа к интернету. Об этом сообщила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. Эксперт рассказала, что регулятор изучил ряд технических решений, благодаря которым удастся использовать цифровой рубль даже в местах, где отсутствует мобильная связь. Одним из способов может стать защищенная сим-карта, которая установлена в смартфоне. Однако, по ее словам, окончательное решение по поводу конкретной технологии еще не было принято. В ближайшее время Центробанк планирует провести испытание прототипа системы, в котором примет участие небольшая группа пользователей. В случае, если тестирование окажется успешным, решения будут постепенно внедрять для широкой аудитории. В 2026 году дети и подростки в России начали чаще обращаться за помощью психологов. Этот показатель вырос на 28%, пишут «Известия». По словам специалистов, спрос на услуги психологов для детей повышается уже на протяжении нескольких лет. В этом сентябре доля обращений родителей по вопросам психологического состояния детей и подростков достигла 6% от общего числа запросов. Это максимальный показатель за последние 5 лет, подчеркнули эксперты. Они объяснили, что большее число обращений наблюдается среди подростков от 12 до 16 лет. В этом возрасте они нередко сталкиваются с серьезными изменениями, самостоятельностью, а также активным взаимодействием с ровесниками. И в завершении выпуска биографическая драма «Рокки – это я» выйдет в российских кинотеатрах раньше запланированной даты. Премьера состоится 19 ноября. Картина рассказывает о начале пути знаменитого актера, сценариста и режиссера Сильвестра Сталлоне. Он создает историю о боксере и твердо решает сыграть главную роль. Крупная студия готова заплатить большой гонорар, но с одним условием – она найдет другого актера с внятной речью. Сталлоне отказывается от денег ради мечты, в итоге его проект становится мировым хитом и завоевывает «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Мировая премьера приурочена к 50-летию «Рокки» и состоится 20 ноября 2026 года. Таким образом, зрители в России увидят картину раньше, чем в Соединенных Штатах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас 8-950-720-76-10.
2: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Новости спорта.
5: Шестая ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал мастерсов Шанхая, обыграв в четвертом круге победителя итогового турнира 2019 года Стефаноса Циципаса 6-4, 7-5. Медведев стал четвертым игроком в истории этих соревнований, кому удалось третий год подряд дойти до 1/4 в Шанхае. Ранее это достижение покорялось только Роджеру Федереру, Новаку Джоковичу и Энди Маррею. За выход в полуфинал тысячника Даниил поспорит с американцем Томми Полом. Медведев, победитель шанхайского мастерса 2019 года, еще не проиграл на нынешнем турнире ни одного сета. Хоккеисты ЦСКА одержали 11-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв в столичном дерби «Динамо» 1-0. Благодаря этому армейцы единолично возглавили турнирную таблицу западной конференции. На востоке лидерство удерживает «Металлург», выигравший на выезде у минского «Динамо» 3-1. При этом магнитогорцы до сих пор выступают без отстраненного главного тренера Андрея Разина. Вот уже 4 игры подряд «Магнитка» побеждает под руководством исполняющего обязанности Владимира Воробьева. Вторым на востоке идет «Нефтехимик». На третью позицию вышел «Барыс», сразивший в Астане «Автомобилист» 4-1. В матче четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России петербургский «Зенит» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» 2-1. Хозяева открыли счет с пенальти, но «Зенит» не только отыгрался, но и вырвал победу благодаря голам Кевина Андраде и своего воспитанника Амира Мусаева, для которого этот мяч стал первым на профессиональном уровне. Эта победа позволила действующему чемпиону России закрепиться на первом месте в группе «Си». На второе место вышла «Балтика», которая в гостях выиграла у крыльев Советов 2-0. Тем временем ЦСКА на веб-арене разгромила лидера группы D Ростов 4-0, взяв победительный реванш за поражение в первом круге. Армейцы поднялись на третье место, обойдя Локомотив. Лидер РПЛ Московская Динамо в Грозном победила Ахмат 2-1, одержав уже 8-ю победу подряд с учетом чемпионата, и возглавила группу B. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андре Муруа.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей». 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм», «Вместе в новом». Новый год. 7 января – Рождество в Храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздник. Культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

«Мойте руки перед едой». Плакаты с такими призывами висели во всех советских столовых, призывая посетителей позаботиться о чистоте рук перед приемом пищи.

0: современные кафе и рестораны редко напоминают о гигиене. Зато призыв к чистоте рук звучит сегодня по всей земле. Поэтому 15 октября по инициативе детского фонда ООН был назван Всемирным днем мытья рук. Гигиена рук – это личное дело человека, и каждый может решать его в силу своего воспитания и чистоплотности. Чтобы хорошо вымыть руки, намыливать их нужно дважды. В первый раз смываются микробы с кожи, а во втором намыливании – из открывающихся пор. Делать это нужно 20-30 секунд в проточной воде. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что проблема немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать ее в мировом масштабе. Поэтому напоминание о столь простой процедуре может спасти тысячи жизней ежедневно. Поэтому сегодня и всегда помните об этой полезной привычке. Намыливайте руки с удовольствием и будьте здоровы!
1: Радио Инфинити.

0: Ленинградской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Комитет Госдумы по экономической политике поддержал проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Документ предусматривает продолжение социальных программ, обновление инфраструктуры и расширение промышленной поддержки, сообщает Дейта.ру со ссылкой на парламентскую газету. В числе основных социальных расходов – материнский капитал, семейная ипотека и социальные контракты. Приоритет при заключении таких контрактов сохранят за многодетными семьями. При этом проект не предусматривает новых выплат. Речь идет о финансировании уже действующих мер. Отдельные средства направят на систему долговременного ухода. Пожилые люди и инвалиды, которым требуется постоянная помощь, смогут получать поддержку в повседневной жизни, а их родственники снизить нагрузку по уходу.
2: Деньги дороги, как память.
3: Проезд по московскому скоростному диаметру проиндексируют с 16 октября, сообщает столичный департамент. Стоимость проезда по каждому участку трассы в загруженные часы вырастет на 6 рублей с 19 до 25. Это касается проезда по будням с 7 до 11 и 16 до 20 часов. Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не изменится – 950 рублей, говорится в сообщении. Это второе повышение стоимости проезда по диаметру в 2026 году. Как писала парламентская газета, с 10 апреля цена выросла с 15 до 19 рублей. Таким образом, в этом году подорожание составит 67%.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Эксперты Авито зафиксировали взрывной рост спроса на гири. Их поиски выросли в 3 раза год к году. При этом чаще всего ищут гири весом 16-24 килограмма. Также в 2 раза вырос спрос на разборные гантели. Обычные стали искать чаще на 24% и на 59% выросло количество поисков блинов для штанг. Рост спроса повлек за собой и увеличение продаж. Силовой инвентарь и тренажеры в третьем квартале 2026 года в целом стали покупать на 22% чаще, чем годом ранее. Заметнее всего выросли продажи гирь на 55%. Их в среднем покупали за 3200 рублей. На 32% чаще стали покупать гантели. Они в среднем обходились в 3700. Продажи штанг выросли на 4%. Их средняя цена составила 5700 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуш главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства. Зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня, 15 октября, отмечается Международный день сельских женщин. Праздник призван напомнить обществу, насколько многим оно обязано сельским женщинам, насколько ценен их труд. Сельские женщины составляют более четверти населения земного шара. Они играют ведущую роль в производстве продовольствия, в развитии стабильности сельских районов. Причем не только в промышленно развитых странах, но и в развивающихся. Кроме того, они выполняют большинство работ по уходу за детьми, пожилыми и больными. А если учесть, что 76% беднейших жителей планеты проживают в сельской местности, обеспечение доступа сельских женщин к производственным сельскохозяйственным ресурсам может способствовать сокращению масштабов голода и нищеты в мире. Но, несмотря на это, они зачастую не имеют возможности защитить свое право на землю, получить доступ к жизненно важным услугам, таким как медицинское обслуживание, кредиты или образование. Их жизненно важный вклад в общественную жизнь во многих странах остается невидимым. Женщины сельских поселений составляют менее 15% землевладельцев во всем мире. В сельских районах гендерный разрыв в оплате труда достигает 40%. Идея проведения Всемирного дня сельских женщин была предложена на 4-й женской конференции ООН, прошедшей в 1995 году в Пекине. Проведение этого дня рассматривалось как практический путь получения общественного признания и поддержки многогранной роли сельских женщин.
0: А в этот день события, ставшие историей.
2: Радио Infinity.

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-952-92-92-92.

Новости. Выдачу льготных автокредитов приостановили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На границе с Китаем модернизировали пункт пропуска пограничный в Приморском крае. Это крупнейший погранпереход в регионе. Через него идет большая часть автомобильных грузоперевозок. Количество полос движения увеличили с 8 до 22. Это позволит пропускать до 1300 машин в сутки. Кроме того, построили 25 новых зданий и 30 сооружений. На очереди внедрение интеллектуального пункта пропуска, который сократит время прохождения границы. Выдачу льготных автокредитов приостановили. В Минпромторге заявили, что программа выбрала бюджет этого года и все планы выполнены. Льготная программа помогла обновить машину 123 тысячам семей. Господдержка распространяется на семьи с детьми, врачей, учителей и людей с инвалидностью. Еще почти 55 тысяч машин взяли в льготный лизинг. Полностью поддержку не отменили. После Нового года льготные кредиты вернутся, но точные сроки раскроют позднее. Проезд по московскому скоростному диаметру подорожает. С 16 октября цена проезда по участку вырастет с 19 до 25 рублей. Платный проезд останется только по будням в часы пик с 7 до 11 утра и в 4 до 8 вечера. В выходные и остальное время проезд бесплатный. Изменения коснутся только местных жителей. Для транзитных автомобилей с номерами других регионов тариф прежний – 950 рублей за весь маршрут при сквозном проезде. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. ПАО «Дорогобуж» удостоена почетной грамоты Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Эта награда за подписью Валентина Матвиенко стала заслуженным признанием значимого вклада предприятия в социально-экономическое развитие Смоленской области. Поощрение на высоком государственном уровне подчеркивает роль компании как движущей силы промышленного развития региона и как надежного социального партнера территории присутствия. На протяжении многих лет ПАО «Дорогобуж» остается одним из крупнейших работодателей и значимых налогоплательщиков области. Стабильная работа предприятия обеспечивает занятость почти 3000 жителей Дорогобужского округа, а налоговые отчисления формируют существенную часть регионального бюджета, позволяя реализовывать важные проекты. Кроме того, компания активно участвует в развитии социальной инфраструктуры, поддерживает образовательные учреждения, помогает модернизировать объекты здравоохранения, вкладывает в благоустройство общественных пространств и развитие спортивной среды. Так, в 2025 году на социально-экономическое развитие региона было направлено 186 миллионов рублей. Объем средств на благотворительные проекты составил 125 миллионов рублей. Налоговое отчисление в бюджеты всех уровней превысил 5,7 миллиарда рублей. Особое внимание предприятие уделяет профориентации и подготовке кадров. Сотрудничает с учебными заведениями среднего профессионального образования и вузами, организует экскурсии и практики для студентов, проводит грантовые конкурсы для педагогов, реализует мероприятия, нацеленные на привлечение выпускников к работе в родном регионе. Такие инициативы помогают формировать кадровый резерв и закреплять талантливую молодежь в муниципалитете. Вручение почетной грамоты – это не просто знак признания текущих достижений, но и стимул для дальнейшей работы. Коллектив ПАО «Дорогобуж» продолжает следовать курсу устойчивого развития. Наращивает производственные мощности, внедряет современные технологии и расширяет спектр социальных программ, тем самым укрепляя экономику и повышая качество жизни в Дорогобужском округе и Смоленской области, сказал исполнительный директор ПАО «Дорогобуж» Роман Дмитриев. Почетной грамотой Совета Федерации в Смоленской области награждены всего две организации: филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Смоленская атомная станция и ПАО «Дорогобуж». В ПАО «Дорогобуж» проходит традиционная профориентационная акция «Неделя без турникетов». Предприятие встречает учащихся школ и студентов среднего профессионального образования. Проходят экскурсии по ключевым производственным площадкам, знакомство с современными технологиями и оборудованием, а также встречи с ведущими специалистами компании. В первый день акции промышленную площадку посетили студенты Верхнепровского технологического техникума, получающие образование по специальности «Химическая технология производства химических соединений». Ребята посетили цех аммиака, где об особенностях производства им рассказал начальник управления парообразования Дмитрий Ковалев. Увидели мозговой центр подразделения, центральный пульт управления, где операторы ДПУ контролируют более 1000 параметров технологического процесса. В лаборатории студенты провели нехитрые опыты с выпускаемой цехом углекислотой и увидели новейшее аналитическое оборудование. В цехе по производству нитроамофоски основным объектом посещения стал склад хранения готовой продукции. Монументальное сооружение на 20 тысяч тонн НПК. Ребята подержали в руках гранулы азофоски, узнали, что такое кратцеркран, и смогли загадать желание, прикоснувшись к камню плодородия, фрагменту породы апатит-нефелиновой руды сокроновского ГОКа «Оленьи ручей». В конце мероприятия в заводской столовой гостей ждал настоящий рабочий обед. Кто хорошо учится и работает, тот вкусно ест. Программа «Недели без турникета» на площадке ПАО «Дорогобуж» включает посещение студентов ВТТ, Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования, Сафоновского индустриального технологического техникума, а также учащихся Дорогобужской школы номер 2 и Верхнепровской школы номер 3. Всего предприятия посетят 118 человек. Главная цель акции – показать молодым людям, что градообразующее промышленное предприятие – это современные цеха и оборудование, десятки профессий, где можно раскрыть свой потенциал и построить карьеру. Неделя без турникетов – еще один шаг к тому, чтобы помочь молодежи сделать выбор будущей профессии и места работы. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем переменная облачность, дождей не ожидается, ветер северный днем 3,8 метров в секунду, вечером слабый, давление 747 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 11 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Сложный возраст. Беседы с психологом.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в передаче с вами Константин и наша приглашенная гостья, психолог подростков, это Оксана Игоревна. Мы продолжаем дальше наш цикл передач про сложный возраст. Сегодня мы поговорим про такие вот моменты. Нам в студию пришло два интересных вопроса от наших слушателей. Как реагировать, если у ребенка нет друзей и его избегают в школе? Нужно ли вмешиваться, если подросток ссорится с друзьями?
3: Дорогие друзья, здравствуйте! Очень рада снова быть в вашей студии, Константин. Действительно, тема интересная, давайте ее попробуем разобрать. Ну, смотрите, одиночество, оно может быть как вариантом нормы, а может быть и как тревожным сигналом. Все может зависеть от возраста, да, ребенка, от характера, от ситуации. То есть, если в раннем детстве для ребенка дружба не так сильно важна и она еще не досформирована, то младшие школьники и подростки – это уже серьезная история. Здесь нужно обращать на это внимание.
2: Но ведь с поступлением в школу для ребенка все меняется.
3: Да, да, Константин, где-то примерно, если мы берем период возрастной, да, 7-10 лет, когда ребенок идет в школу, начинает контактировать уже в другой плоскости, это не детский сад. Здесь дети учатся договариваться, делиться, разрешать конфликты. Они в большом социуме, то есть где много деток. И если у школьника, допустим, в этот период мало друзей, и он избегает общения, не хочет в школу ходить, то мы уже будем, да, бить тревогу. Что-то не то, что-то не в порядке.
2: Ну а в подростковом тогда возрасте получается?
3: Понимаете, если в младшем школьном возрасте сформировались так называемые, да, близкие связи, дружба, умение дружить, то в подростковом возрасте будет нормально все, да. Но бывает, что дети где-то происходит поломка, да, и, допустим, в подростковом возрасте, это примерно 11-17 лет, когда ребенок себя идентифицирует, сравнивает, смотрит на других подростков, пытается к ним присоединиться для того, чтобы себя почувствовать в социуме. И если он это не образует, то здесь подросток начинает испытывать глубокое чувство одиночества, депрессии, стресс. То есть родители должны обращать на это внимание. Ну, вы увидите это обязательно.
2: То есть стоит ли вообще бить тогда тревогу в этом случае?
3: Да, я думаю, что да. Допустим, если 7-9 лет ребенок избегает сверстников, постоянно один, да, и вы видите, что он страдает. Но это всегда можно увидеть. Или же, допустим, подросток, он жалуется на одиночество, или отказывается общаться с детьми, замыкается, не выходит из дома. Да, или же, допустим, любые попытки в коллективе, если вы приходите со своим ребенком, и они заканчиваются слезами, страхом, агрессией, то есть ребенок не идет на контакт. Конечно, тут надо бить тревогу уже. Тут нужно либо обращаться к школьному психологу, либо к детскому психологу, то есть уже смотреть более пристально.
2: А самые распространенные причины в таком случае какие-то можете нам подсказать?
3: Ну, вы знаете, как ни странно, начнем с самых таких банальных. Ребенок действительно сам по себе интроверт. да, ему действительно одному комфортно, и он не чувствует острого желания присоединяться к группе, к коллективу. И иногда родителю будет казаться, как это странно и подозрительно, что да, у ребенка не так много друзей, или его их вообще практически нет. А на самом деле ему хорошо в одиночестве. Следующая причина – это социальная, да, тревожность, так называемая, когда ребенок боится быть осмеянным, отвергнутым, не умеет поддержать разговор, не умеет влиться в коллектив. Это достаточно частая причина замкнутости. Ну, то есть неумение коммуницировать, да? Дальше недостаток самих коммуникативных навыков. Не умеет знакомиться, банально. Не умеет предлагать дружбу, не умеет решать конфликты. А следующее – это заниженная самооценка. То есть он не верит, что может быть сам по себе интересен другим, и поэтому не делает попыток, страшно просто начать самому что-то первым предлагать. Немаловажно, и на это надо очень пристальное внимание всем родителям обратить, это смена школы или переезд. Часто родители занимаются собой, им немножко не до этого, ребенка перевели в школу, и он там варится. А для самого ребенка это огромнейший стресс влиться в новый коллектив, к новым преподавателям, в новое место. А следующий – это гиперопека. Допустим, если мама и папа привыкли за ребенка все решать. Везде с ним, все для него. И поэтому он просто не учится, да, строить отношения сам. Немаловажный фактор – это избалованность. Ребенок привыкает, что весь мир вокруг него крутится, и он просто не умеет, так скажем, учитывать интересы других, не умеет подстраиваться, подлаживаться, делиться, не конфликтовать, не выставлять себя вперед. Конечно, это, с одной стороны, неплохо, но в коллективе нужно, да, какую-то усредненность иметь. Буллинг. Да, очень частая сейчас распространенная проблема, когда систематически со стороны сверстников идет давление. А это как следствие самоизоляция. Следующий фактор – это мало общения вне школы. Допустим, если ребенок все время проводит дома или с гаджетами, сами понимаете, негде завести друзей. Вот у меня сейчас есть как раз такой пример. Мальчику уже 20 лет, да, уже это, ну, взрослый человек. И родители пришли, они говорят, что с этим делать. Они пропустили малый школьный возраст, подростковый период, когда ребенка просто надо было, да, вводить в какие-то секции, кружки, давать ему больше свободы, больше общения. А сейчас уже человек вот сформировался, и будет это крайне сложно откорректировать. Ну и, конечно же, немаловажно семейные установки. Допустим, друзья предадут, или учеба важнее, нечего распыляться на глупости, или сиди дома, здесь безопаснее. И такое тоже часто встречается.
2: Ну а что все-таки родителям делать в таком случае?
3: Знаете, это такой, знаете, достаточно комплексный вопрос. В первую очередь, конечно, надо посмотреть на себя. Если вы сами не приводите друзей в гости, если мало сами в гости ходите, если мало общаетесь, конечно же, ребенок анализирует, смотрит, считывает с вас и будет такую же модель строить для себя. И будет и иметь мало друзей. Тут уже ничего не сделаешь. Поэтому, конечно, если вы хотите, чтобы ребенок был социализирован, то надо побольше ходить в гости, побольше общаться в кругу таких же взрослых, у кого есть дети, да, для того, чтобы обмен опытом происходил. Следующий момент – это, конечно же, кружки, секции, лагеря. Чем насыщеннее у ребенка жизнь, да, тем ему легче будет заводить друзей. Он не будет дома сидеть, а будет постоянно в каких-то кружках, секциях. Он будет формировать свою среду. Он будет, естественно, и непринужденно проходить вот эти этапы общения. То есть коллективная деятельность, она, да, расширяет и кругозор, и коммуникации. Поговорите по душам. Это тоже немаловажно. Допустим, теплые доверительные отношения, конечно же, это лучше, чем просто, да, родительское молчание. Ребенок должен понимать, что он может обратиться к вам за помощью в трудную минуту, и что вы его ни в коем случае не обесцените, не будете от него отмахиваться. Какая ерунда, какая глупость, у тебя и так много занятий. Даже собственный ваш пример, если вы будете рассказывать, а у меня с друзьями вот так было, а я дружил вот так, а вот тут мне друзья хорошо поступали со мной, тут плохо, и так далее, и так далее. То есть максимально участие и заинтересованность в проблемах ребенка касательно дружбы.
2: А что родителям в таком случае не стоит делать? Вот какие-то распространенные ошибки можете вот подсказать?
3: Да, часто такое бывает, что насильно заставляют общаться из серии уговоры пойти поиграть с ребятами во дворе, на детской площадке, чтобы только не сидел дома. Он, понятное дело, что ребенок, он не робот, он же не может просто так пойти и познакомиться. Это такая сложная история. Конечно же, он будет стесняться. Такой первый момент. И следующий, не призывайте, да, закрывать глаза на проблему. Из серии часто: зачем тебе друзья? У тебя же есть мы с папой или с мамой. Или сосредоточься на учебе, это важнее. Много в жизни других интересных вещей. Вот такие советы, конечно, они только вредят, и ребенок еще больше закапывается. Возможно, это вы интроверт, да, ребенок наоборот, он хочет общения и вовне быть больше. И очень часто родители обесценивают товарищей, да, то есть критикуют ребят, с которыми их ребенок хотел бы, может быть, дружить. А ребята не хотят с ним дружить, поэтому они говорят: ты намного умнее их, найдешь себе друзей получше. И так далее, и так далее. А взрослые-то думают, что они самооценку поднимают ребенку, а на самом деле это ребенка, наоборот, дезориентирует полностью, он не понимает, что происходит. Немаловажно, не пытайтесь все сделать за ребенка. То есть к некоторым родителям кажется, что они могут на себя взять ответственность за общение с ребенком, то есть направить его в нужное русло, контролировать. Допустим: здравствуйте, дети, это Павел, он хочет поиграть с вами, возьмите его в компанию. Понятное дело, такая помощь только делает хуже. Вот. И еще один момент. Конечно, не ругайте и не сравнивайте. Вот такие фразы: твой брат уже давно нашел себе друзей, или Ваня из соседнего класса намного общительный, или ну, такого плана, они наоборот демотивируют и вообще разрушают самооценку ребенка, и он вообще начинает отделяться от сверстников. Так что, дорогие друзья, вот такие нехитрые советы, они должны помочь вам и вашему ребенку.
2: Спасибо, Оксана Игоревна. Сегодня мы поговорили про то, как реагировать, если у ребенка нет друзей и его избегают в школе. Нужно ли вмешиваться, если подросток ссорится с друзьями. Предлагаю в следующий раз еще пройти некоторые вопросы, которые нам поступают в большом объеме в нашу студию. И есть тут еще несколько замечательных. Вот что делать, если компания, кажется, плохое влияние оказывает? И как защитить подростка от буллинга, но вот не сделать хуже?
3: Да, это такие достаточно обширные темы, тем более буллинг сейчас очень распространен. И это прямо достаточно, это социальная проблема уже, даже, скажем так, федерального уровня проблема. Поэтому немножечко ее затронем в следующий раз. Спасибо большое. До следующего эфира. До свидания.
2: До свидания. Оставайтесь с нами на Радио Инфинити.
0: Сложный возраст. Беседы с психологом.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новинка от Apple умеет визуализировать музыку. Apple представила новое поколение компактной умной колонки HomePod Mini. Устройство сохранило знакомый дизайн, но получило улучшенные аудиовозможности, новые цвета и поддержку Siri AI. Далее детальнее. За звук в колонке отвечает чип Apple S10 системы вычислительной обработки аудио, которая в реальном времени регулирует громкость, динамический диапазон и звучание. Колонку можно использовать отдельно в стереопаре или в составе мультирум-системы. При подключении к новой Apple TV 4K есть возможность создавать систему объемного звука из 4 HomePod Mini с автоматической настройкой под расположение динамиков. Еще одно нововведение — подсветка Sound Glow. Верхняя панель колонки светится и пульсирует в такт музыки, реагируя в реальном времени на низкие и высокие частоты. Цветовая гамма свечения меняется в зависимости от обложки воспроизводимого альбома. Кроме того, при запуске фоновых эффектов, как, например, звука дождя, устройство запускает специальную анимацию. HomePod Mini 2 поддерживает Siri AI и может распознавать голоса до 6 человек в доме, чтобы предоставлять каждому персонализированные ответы и музыку. Через колонку также можно управлять умным домом, запускать сценарии и контролировать подключенные аксессуары. Есть также функция распознавания звуков, сигнализации от датчиков дыма и угарного газа. Колонка выпускается в 5 цветах – розовым, зеленым, синим, белым и темно-серым. Старт продаж намечен на конец октября. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет-новости. Реклама подобна зеркалу. Она отражает желание потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
0: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж».
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: 5. Дэвид Огилви.
1: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5/2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10.
2: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-909.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ снизил цены на весь модельный ряд. Например, «Лада Гранта» теперь стоит от 780 тысяч рублей. Также есть скидки на «Ниву Тревел», «Ларгус», «Весту». На «Искру» скидок нет, но есть нюанс. Дополнительная выгода действует при покупке в кредит, по трейд-ин или в лизинг. При покупке машины за наличные или без обмена покупка будет дороже. «Эволют» перевел кроссоверы «Айскай» на сборку по полному циклу. Сварка и окраска кузова теперь российская. Цена не изменилась от 3 миллионов 515 тысяч рублей без учета скидок. Технические характеристики электрокроссовера не изменились, а вот защита кузова улучшилась благодаря антикору и оцинковке. К началу октября в России продали 1424 автомобиля «Ума». Большая часть — модель «Ума-5». В сентябре на учет встали 148 таких машин. Это клон китайского «ГАК Айон Y+». Собирают его на заводе «Москвич». А еще в сентябре зарегистрировали первый «Ума-8». Это гибрид. Недавно мы заметили странную вещь. Дорогих машин на улицах стало заметно больше, чем 10 лет назад. А эмоции они вызывают другие. Вместо «вот бы мне такую» все чаще мелькает мысль, сколько стоит ее обслуживать. Роскошь перестала быть редкостью. Все чаще люди завидуют не «Феррари», а возможности в пятницу вечером выключить телефон. Подробнее о том, почему дорогой автомобиль перестал быть символом успеха, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей», 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа, 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле, 26 декабря «Кремлевская елка», 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки, 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм», «Вместе в Новый год». 7 января – Рождество в Храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, Театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничный культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: Вот как бывает. Происхождение слова «телега» до сих пор не ясно, зато всем прекрасно понятно, что это такое. Есть версия, что «телега» — слово монгольское, что в буквальном смысле переводится как «повозка», запряженная одной лошадью, добавят русские мужики. А еще в спорте телегой называют угловатого спортсмена. Эх ты, телега!
1: Не заходи, если что!
2: Игра слов.

«Мойте руки перед едой». Плакаты с такими призывами висели во всех советских столовых, призывая посетителей позаботиться о чистоте рук перед приемом пищи. Современные кафе и рестораны редко напоминают о гигиене, зато призыв к чистоте рук звучит сегодня по всей земле. Поэтому 15 октября по инициативе детского фонда ООН был назван Всемирным днем мытья рук. Гигиена рук – это личное дело человека, и каждый может решать его в силу своего воспитания и чистоплотности. Чтобы хорошо вымыть руки, намыливать их нужно дважды. В первый раз смываются микробы с кожи, а во втором намыливании – из открывающихся пор. Делать это нужно 20-30 секунд в проточной воде. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что проблема немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать ее в мировом масштабе. Поэтому напоминание о столь простой процедуре может спасти тысячи жизней ежедневно. Поэтому сегодня и всегда помните об этой полезной привычке. Намыливайте руки с удовольствием и будьте здоровы!

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев вместе со своим первым заместителем Вячеславом Малаховым побывали в Сафоновской районной организации Смоленской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов и Сафоновской районной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей. По адресу улица Кирова, дом 4, ведется косметический ремонт помещений, которые используются общественными организациями. На месте посмотрели, как идут работы, и обсудили с подрядным руководством текущие вопросы. В Сафоновском округе продолжается уборка урожая и заготовка кормов. По информации отдела сельского хозяйства, на 13 октября зерновые обмолочены на площади 2405 гектаров. Валовый сбор составил 8,4 тысячи тонн при урожайности 35 центнеров с гектара. Рапс убран с 760 гектаров, собрано 1500 тонн, урожайность почти 20 центнеров с гектара. Параллельно хозяйство округа формирует кормовую базу на зиму. Уже заготовлено 52 700 тонн сенажа, из них 227 тонн в упаковке, 1940 тонн сена, 2200 тонн соломы и 69 тысяч тонн силоса. За каждой цифрой стоит труд комбайнеров, водителей и агрономов. Полевые работы продолжаются. Сообщаем, что сделано за последние дни силами МБУ УКХ. Работы у управления коммунальным хозяйством хватает в любую погоду, и много из них остается за кадром. Так, на этой неделе в парке Южный отремонтировали лавку качели, на детских площадках на Горном привели в порядок лавку-тренажер и скамью, отремонтировали остановку на улице Ленинградской, выровняли дорожные знаки на Горном и в районе Тополька, на улице Гагарина заменили сломанный бункер на контейнерной площадке, собрали, погрузили и вывезли листву с улиц города. Спасибо коллективу за ежедневный вклад в город Сафоново. Работы здесь не становится меньше, но она идет изо дня в день. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем переменная облачность, дождей не ожидается, ветер северный днем 3,8 метров в секунду, вечером слабый, давление 747 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 11 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется. В Дорогобуж. Главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей. Начальник участка электроснабжения. Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Старший мастер котельной с теплосетями. А также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик хим водоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхненепровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхненепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64. Еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54, 8 916 218 55 54. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов, защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Новости страны и мира. О главном.
6: Российское законодательство предусматривает выплату по уходу за инвалидами и пожилыми людьми с февраля 2027 года. Она будет проиндексирована. Об этом Ленте.ру рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Что касается ухода за пожилым лицом, которому уже исполнилось 80 лет, или инвалидом первой группы, эта сумма в размере 1200 рублей. Ее включили в состав пенсии для инвалидов, то есть фактически пенсионер ее получает в составе своей пенсии, рассказала она. В 2026-м сумма выплаты за уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы составляет 11 563 рубля. С 1 февраля 2027 года эти выплаты проиндексируют, уточнила парламентарий. Маркетплейсы стали категорией, которую россияне чаще всего связывают с улучшением своей жизни за последнее время. Их отметили 31% опрошенных. Об этом газете «РУ» сообщили в бренд-консалтинговой компании. На втором месте оказалась доставка продуктов и еды на дом. Далее следуют банковские сервисы, платежи и карты. В первую пятерку вошли также путешествия и поездки, мессенджеры и социальные сети. Следом располагаются кафе и рестораны, навигация и карты, спорт и фитнес, красота и уход за собой, здоровье и медицина. Многие из этих сервисов сокращают путь между возникновением потребности и ее удовлетворением. Купить нужную вещь, заказать продукты, перевести деньги, организовать поездку или связаться с человеком, человеком теперь можно за несколько действий в смартфоне. Экономия времени – одна из причин, по которым потребители ценят бренды, наряду с ценами, ассортиментом, качеством сервиса и новыми впечатлениями. И в завершении выпуска картину Винсента Ван Гога, которая не выставлялась публично более 60 лет, продадут на аукционе Сотбис в Нью-Йорке 18 ноября. Цена, как ожидается, достигнет около 180 миллионов долларов, сообщает Reuters. Специалисты отмечают, что аукцион станет испытанием на прочность рынка элитного искусства, на котором коллекционеры продолжают бороться за редкие работы, несмотря на общую экономическую неопределенность. Картина «Каштаны в цвету» была написана в мае 1890 года. Она является одним из самых важных произведений голландского художника, относящихся к последним дням его жизни. В отделе современного искусства Сотбис считают, что полотно Ван Гога может установить новый аукционный рекорд. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Радио Infinity. С нами тепло.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства, зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: Новости спорта.
1: Вторая ракетка мира Арина Сабаленко сенсационно завершила выступление на турнире ВТА 1000 в Ухане, уступив во втором круге 31-й ракетке мира американке Энн Ли в трех сетах. Матч складывался для белорусски драматично, она уверенно взяла первый сет, а во второй партии вела 4-2, но затем проиграла 4 гейма подряд и позволила сопернице сравнять счет. В решающем сете Сабаленко отыграла 9 матчболов, перевела игру на тайбрейк, однако американка сохранила хладнокровие и с 10-й попытки одержала победу. Для экс-первой ракетки мира это уже 4-й досрочный вылет на крупных турнирах за последние 4 месяца после Уимблдона, Цинциннати и Пекина. Футболисты мадридского «Реала» одержали впечатляющую выездную победу во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. На чужом поле против «Ромы» сливочные проигрывали 1-3 к 82-й минуте, но в оставшееся время успели отыграться и выйти вперед, одержав победу 4-3. Любопытно, что счет «Реал» сравнял благодаря вышедшим на замену игрокам Карлосу Эспи и Эндрику. Последний поменял Винисиуса Жуниора, негодовавшего от такого решения главного тренера Жозе Мауринью. В параллельном матче очередной дубль на свой счет записал Эрлинг Холланд, но это не помогло Манчестер Сити обыграть ПСЖ на своем поле. Действующий победитель Лиги чемпионов выиграл у горожан 4-2. Нападающий Флориды Пантерс Брэди Ткачук оформил натуральный хет-трик в гостевом матче против Коламбус Блю Джекетс, а его старший брат Мэтью ассистировал во всех трех голах. Это первый подобный случай в истории НХЛ. Брэди забросил 3 шайбы подряд во втором периоде за 8 минут, что стало третьим самым быстрым хет-триком в истории Пантерс. Первый гол – дебютный для него в составе Флориды после 6-матчевой безголевой серии с начала сезона, а всего он набрал 4 очка. Мэтью Ткачук записал на свой счет 5 результативных передач. Братья набрали 9 очков на двоих и помогли Флориде одержать победу над Коламбусом 7-3. Баскетболисты ХПЛ номинально на своей арене одержали уверенную победу над вернувшимся в Евролигу Бешикташем 100-82 в пятом туре регулярки. Первая половина встречи прошла в равной борьбе. Перелом наступил в третьей четверти, которую израильтяне выиграли с разницей в 16 очков. Благодаря этой победе ХПЛ поднялся на 6-е место в таблице Евролиги с 3 победами в 5 матчах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания. Спасибо.

0: рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров: плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гибщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: пробовать.
1: Всем привет, с вами снова я, Надежда Ковалева. Рад говорить о кулинарии.
2: Не говори никому. Не надо.
1: Если вы думаете, что звезды эстрады и кино едят только в ресторанах или приглашают в свой дом лучших шеф-поваров, то, конечно, вы заблуждаетесь.
3: Face it, donkey. Признай, осел, мы заблудились.
4: Да не могли мы заблудиться?
1: Знаменитости обожают готовить и порой доверяют домашние блюда единственной хозяйке, самой себе.
5: Нет, это не мы, хозяева Москвы.
1: Сегодня в программе Леди Гага. Любит готовить, но музыку любит больше. Гага унаследовала страсть к кулинарии от своего отца. Ее папа Джо Джерманотто – известный ресторатор, у него итальянские корни. Дочь ресторатора любит побаловать своих гостей пастой собственного приготовления. Пасту Леди Гаги пробовали звездные шеф-повара, и они подтверждают, что да, певица – настоящий ценитель пасты и специалист в ее приготовлении. Леди Гага признается, что готовит крайне редко, поскольку отдается творчеству без остатка, но когда получается найти время на кулинарию, Леди Гага называет это лучшим способом релакса.
6: Ну, пора внести разнообразие в отдых.
1: В своих соцсетях Гага не делится кулинарными рецептами, но зато наши русские пользователи после выхода фильма «Звезда родилась», но главным образом после того, как Брэдли Купер оставил нашу челябинскую модель Ирину Шейк ради Гаги, накидали Гаге в соцсетях рецептов борща.
7: Приятно.
1: А все почему? Оказалось, Брэдли Купер – большой гурман, и таблоиды в момент начала их романа опубликовали информацию о том, что Гага сразила Брэдли наповал своими фирменными фрикадельками со спагетти.
8: Я умна, она готовит прекрасно. Я ел!
1: Ну как тут без рецепта этих злосчастных фрикаделек? Ловите!
9: А вот, начинается!
1: Семейные фрикадельки Леди Гаги. Берем чиабатту и рвем ее на кусочки. Заполняем ей 1 2/3 стакана и замачиваем в 2/3 стакана молока. Дальше. 1 яйцо, 1/4 стакана тертого пармезана, 1/3 стакана нарезанного свежего базилика, 1/3 стакана нарезанной свежей петрушки, 1 столовая ложка мелко нарезанного чеснока, 1/3 стакана рубленого лука.
10: И хорошо бы дичь.
1: Мясо. 200 грамм постной говядины, 200 грамм постной индейки. 1 столовая ложка оливкового масла, морская соль и свежемолотый перец. 4 стакана соуса маринара спагетти. Готовим так. Мясо мелко нарезать, смешать с остальными ингредиентами, кроме сыра, масла и соуса, и слепить фрикадельки. Обжарить на сковороде до золотистого цвета, слить лишнее масло, добавить соус маринара и тушить на медленном огне. Отварить спагетти аль денте, подать вместе с фрикадельками. Посыпать тертым пармезаном сверху. Позвонить Брэдли Куперу и приятного аппетита!

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу 16 октября ожидается облачная погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Давление 749 миллиметров, во второй половине дня начнет падать. Температура воздуха ночью плюс 2,4, а днем 8-10 градусов тепла. Восход солнца в 7 часов 18 минут, заход в 17:46, долгота дня 10 часов и 28 минут. О погоде в выходные. В субботу 17 октября облачно с прояснениями, вечерние часы в отдельных районах возможен небольшой дождь, потеплеет днем до плюс 15. В воскресенье без осадков и днем 12-14.
0: Погода на Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, и представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ снизил цены на весь модельный ряд. Например, «Лада Гранта» теперь стоит от 780 тысяч рублей. Также есть скидки на «Ниву Тревел», «Ларгус», «Весту». На «Искру» скидок нет, но есть нюанс. Дополнительные выгоды действуют при покупке в кредит, по трейд-ин или в лизинг. При покупке машины за наличные или без обмена покупка будет дороже. «Эволют» перевел кроссоверы iSky на сборку по полному циклу. Сварка и окраска кузова теперь российская. Цена не изменилась от 3 миллионов 515 тысяч рублей без учета скидок. Технические характеристики электрокроссовера не изменились, а вот защита кузова улучшилась благодаря антикору и оцинковке. К началу октября в России продали 1424 автомобиля «УМО». Большая часть — модель «УМО-5». В сентябре на учет встали 148 таких машин. Это клон китайского «ГАК Айон Вай Плюс». Собирают его на заводе «Москвич». А еще в сентябре зарегистрировали первый «УМО-8». Это гибрид. Недавно мы заметили странную вещь. Дорогих машин на улицах стало заметно больше, чем 10 лет назад. А эмоции они вызывают другие. Вместо «вот бы мне такую» все чаще мелькает мысль, сколько стоит ее обслуживать. Роскошь перестала быть редкостью. Все чаще люди завидуют не «Феррари», а возможности в пятницу вечером выключить телефон. Подробнее о том, почему дорогой автомобиль перестал быть символом успеха, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: рекламе искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата. Отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити».

0: только им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10.
3: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Шестая ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Мастерса в Шанхае, обыграв в четвертом круге победителя итогового турнира 2019 года Стефаноса Циципаса 6-4, 7-5. Медведев стал четвертым игроком в истории этих соревнований, кому удалось третий год подряд дойти до 1/4 в Шанхае. Ранее это достижение покорялось только Роджеру Федереру, Новаку Джоковичу и Энди Маррею. За выход в полуфинал тысячника Даниил спорит с американцем Томми Полом. Медведев, победитель шанхайского мастерса 2019 года, еще не проиграл на нынешнем турнире ни одного сета. Хоккеисты ЦСКА одержали 11-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв в столичном дерби «Динамо» 1-0. Благодаря этому армейцы единолично возглавили турнирную таблицу западной конференции. На Востоке лидерство удерживает «Металлург», выигравший на выезде у минского «Динамо» 3-1. При этом магнитогорцы до сих пор выступают без отстраненного главного тренера Андрея Разина. Вот уже 4 игры подряд «Магнитка» побеждает под руководством исполняющего обязанности Владимира Воробьева. Вторым на Востоке идет «Нефтехимик». На третью позицию вышел «Барыс», сразивший в Астане «Автомобилист» 4-1. В матче четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России петербургский «Зенит» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» 2-1. Хозяева открыли счет с пенальти, но «Зенит» не только отыгрался, но и вырвал победу благодаря голам Кевина Андраде и своего воспитанника Амира Мусаева, для которого этот мяч стал первым на профессиональном уровне. Эта победа позволила действующему чемпиону России закрепиться на первом месте в группе «Си». На второе место вышла «Балтика», которая в гостях выиграла у крыльев «Советов» 2-0. Тем временем ЦСКА на веб-арене разгромила лидера группы «Ди» Ростов 4-0, взяв убедительный реванш за поражение в первом круге. Армейцы поднялись на третье место, обойдя «Локомотив». Лидер РПЛ «Московская Динамо» в Грозном победила «Ахмат» 2-1, одержав уже 8-ю победу подряд с учетом чемпионата, и возглавила группу «Би». Это были спортивные события, достойные вашего

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей», 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа, 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле, 26 декабря «Кремлевская елка», 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки, 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм», «Вместе в Новый год». 7 января – Рождество в Храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, Театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничный культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Комитет Госдумы по экономической политике поддержал проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Документ предусматривает продолжение социальных программ, обновление инфраструктуры и расширение промышленной поддержки, сообщает Data.ru со ссылкой на парламентскую газету. В числе основных социальных расходов – материнский капитал, семейная ипотека и социальные контракты. Приоритет при заключении таких контрактов сохранят за многодетными семьями. При этом проект не предусматривает новых выплат. Речь идет о финансировании уже действующих мер. Отдельные средства направят на систему долговременного ухода. Пожилые люди и инвалиды, которым требуется постоянная помощь, смогут получать поддержку в повседневной жизни, а их родственники снизить нагрузку по уходу.
0: Деньги дороги, как память.
1: Проезд по московскому скоростному диаметру проиндексируют с 16 октября, сообщает столичный департамент. Стоимость проезда по каждому участку трассы в загруженные часы вырастет на 6 рублей с 19 до 25. Это касается проезда по будням с 7 до 11 и 16 до 20 часов. Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не изменится – 950 рублей, говорится в сообщении. Это второе повышение стоимости проезда по диаметру в 2026 году. Как писала парламентская газета, с 10 апреля цена выросла с 15 до 19 рублей. Таким образом, в этом году подорожание составит 67%.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Эксперты Авито зафиксировали взрывной рост спроса на гири. Их поиски выросли в 3 раза год к году. При этом чаще всего ищут гири весом 16-24 килограмма. Также в 2 раза вырос спрос на разборные гантели. Обычные стали искать чаще на 24% и на 59% выросло количество поисков блинов для штанг. Рост спроса повлек за собой и увеличение продаж. Силовой инвентарь и тренажеры в 3-м квартале 2026 года в целом стали покупать на 22% чаще, чем годом ранее. Заметнее всего выросли продажи гирь на 55%. Их в среднем покупали за 3200 рублей. На 32% чаще стали покупать гантели. Они в среднем обходились в 3700. Продажи штанг выросли на 4%. Их средняя цена составила 5700 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Infinity. За твою победу.

0: «Мойте руки перед едой». Плакаты с такими призывами висели во всех советских столовых, призывая посетителей позаботиться о чистоте рук перед приемом пищи. Современные кафе и рестораны редко напоминают о гигиене, зато призыв к чистоте рук звучит сегодня по всей земле. Поэтому 15 октября по инициативе Детского фонда ООН был назван Всемирным днем мытья рук. Гигиена рук – это личное дело человека, и каждый может решать его в силу своего воспитания и чистоплотности. Чтобы хорошо вымыть руки, намыливать их нужно дважды. В первый раз смываются микробы с кожи, а во втором намыливании – из открывающихся пор. Делать это нужно 20-30 секунд в проточной воде. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что проблема немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать ее в мировом масштабе. Поэтому напоминание о столь простой процедуре может спасти тысячи жизней ежедневно. Поэтому сегодня и всегда помните об этой полезной привычке. Намыливайте руки с удовольствием и будьте здоровы!
1: В эфире «Радио Инфинити».

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Драгобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. ПАО «Драгобуж» удостоена почетной грамоты Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Эта награда за подписью Валентина Матвиенко стала заслуженным признанием значимого вклада предприятия в социально-экономическое развитие Смоленской области. Поощрение на высоком государственном уровне подчеркивает роль компании как движущей силы промышленного развития региона и как надежного социального партнера территории присутствия. На протяжении многих лет ПАО «Драгобуж» остается одним из крупнейших работодателей и значимых налогоплательщиков области. Стабильная работа предприятия обеспечивает занятость почти 3000 жителей Драгобужского округа, а налоговые отчисления формируют существенную часть регионального бюджета, позволяя реализовывать важные проекты. Кроме того, компания активно участвует в развитии социальной инфраструктуры, поддерживает образовательные учреждения, помогает модернизировать объекты здравоохранения, вкладывает в благоустройство общественных пространств и развитие спортивной среды. Так, в 2025 году на социально-экономическое развитие региона было направлено 186 миллионов рублей. Объем средств на благотворительные проекты составил 125 миллионов рублей. Налоговое отчисление в бюджеты всех уровней превысил 5,7 миллиарда рублей. Особое внимание предприятие уделяет профориентации и подготовке кадров. Сотрудничает с учебными заведениями среднего профессионального образования и вузами, организует экскурсии и практики для студентов, проводит грантовые конкурсы для педагогов, реализует мероприятия, нацеленные на привлечение выпускников к работе в родном регионе. Такие инициативы помогают формировать кадровый резерв и закреплять талантливую молодежь в муниципалитете. Вручение почетной грамоты – это не просто знак признания текущих достижений, но и стимул для дальнейшей работы. Коллектив ПАО «Драгобуж» продолжает следовать курсу устойчивого развития, наращивает производственные мощности, внедряет современные технологии и расширяет спектр социальных программ, тем самым укрепляя экономику и повышая качество жизни в Драгобужском округе и Смоленской области, сказал исполнительный директор ПАО «Драгобуж» Роман Дмитриев. Почетной грамотой Совета Федерации в Смоленской области награждены всего две организации – филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Смоленская атомная станция и ПАО «Драгобуж». В ПАО «Драгобуж» проходит традиционная профориентационная акция «Неделя без турникетов». Предприятие встречает учащихся школ и студентов среднего профессионального образования. Проходят экскурсии по ключевым производственным площадкам, знакомство с современными технологиями и оборудованием, а также встречи с ведущими специалистами компании. В первый день акции промышленную площадку посетили студенты Верхнепровского технологического техникума, получающие образование по специальности «Химическая технология производства химических соединений». Ребята посетили цех аммиака, где об особенностях производства им рассказал начальник управления парообразования Дмитрий Ковалев. Увидели мозговой центр подразделения, центральный пульт управления, где операторы ДПУ контролируют более 1000 параметров технологического процесса. В лаборатории студенты провели нехитрые опыты с выпускаемой цехом углекислотой и увидели новейшее аналитическое оборудование. В цехе по производству нитроамофоски основным объектом посещения стал склад хранения готовой продукции. Монументальное сооружение на 20 тысяч тонн НПК. Ребята подержали в руках гранулы азофоски, узнали, что такое кратцеркран, и смогли загадать желание, прикоснувшись к камню плодородия, фрагменту породы апатит-нефелиновой руды сокроновского ГОКа «Оленьи ручей». В конце мероприятия в заводской столовой гостей ждал настоящий рабочий обед. Кто хорошо учится и работает, тот вкусно ест. Программа «Недели без турникета» на площадке ПАО «Драгобуж» включает посещение студентов ВТТ, Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования, Сафоновского индустриального технологического техникума, а также учащихся Драгобужской школы номер 2 и Верхнепровской школы номер 3. Всего предприятия посетят 118 человек. Главная цель акции – показать молодым людям, что градообразующее промышленное предприятие – это современные цеха и оборудование, десятки профессий, где можно раскрыть свой потенциал и построить карьеру. Неделя без турникетов – еще один шаг к тому, чтобы помочь молодежи сделать выбор будущей профессии и места работы. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем переменная облачность, дождей не ожидается, ветер северный днем 3,8 метров в секунду, вечером слабый, давление 747 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 11 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион Теплоэнерго» требуется в Дорогобуж, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. Еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54, 8 916 218 55 54. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новинка от Apple умеет визуализировать музыку. Apple представила новое поколение компактной умной колонки HomePod Mini. Устройство сохранило знакомый дизайн, но получило улучшенные аудиовозможности, новые цвета и поддержку Siri AI. Далее детальнее. За звук в колонке отвечает чип Apple S10 — системой вычислительной обработки аудио, которая в реальном времени регулирует громкость, динамический диапазон и звучание. Колонку можно использовать отдельно в стереопаре или в составе мультирум-системы. При подключении к новой Apple TV 4K есть возможность создавать систему объемного звука из 4 HomePod Mini с автоматической настройкой под расположение динамиков. Еще одно нововведение — подсветка Sound Glow. Верхняя панель колонки светится и пульсирует в такт музыки, реагируя в реальном времени на низкие и высокие частоты. Цветовая гамма свечения меняется в зависимости от обложки воспроизводимого альбома. Кроме того, при запуске фоновых эффектов, как, например, звука дождя, устройство запускает специальную анимацию. HomePod Mini 2 поддерживает Siri AI и может распознавать голоса до 6 человек в доме, чтобы предоставлять каждому персонализированные ответы и музыку. Через колонку также можно управлять умным домом, запускать сценарии и контролировать подключенные аксессуары. Есть также функция распознавания звуков, сигнализации от датчиков дыма и угарного газа. Колонка выпускается в 5 цветах — розовым, зеленым, синим, белым и темно-серым. Старт продаж намечен на конец октября. На этом пока все. Услышимся!

0: идеальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства, зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: А в этот день события, ставшие историей.
7: Сегодня, 15 октября, отмечается Международный день сельских женщин. Праздник призван напомнить обществу, насколько многим оно обязано сельским женщинам, насколько ценен их труд. Сельские женщины составляют более четверти населения земного шара. Они играют ведущую роль в производстве продовольствия, в развитии стабильности сельских районов. Причем не только в промышленно развитых странах, но и в развивающихся. Кроме того, они выполняют большинство работ по уходу за детьми, пожилыми и больными. А если учесть, что 76% беднейших жителей планеты проживают в сельской местности, обеспечение доступа сельских женщин к производственным сельскохозяйственным ресурсам может способствовать сокращению масштабов голода и нищеты в мире. Но, несмотря на это, они зачастую не имеют возможности защитить свое право на землю, получить доступ к жизненно важным услугам, таким как медицинское обслуживание, кредиты или образование. Их жизненно важный вклад в общественную жизнь во многих странах остается невидимым. Женщины сельских поселений составляют менее 15% землевладельцев во всем мире. В сельских районах гендерный разрыв в оплате труда достигает 40%. Идея проведения Всемирного дня сельских женщин была предложена на 4-й женской конференции ООН, прошедшей в 1995 году в Пекине. Проведение этого дня рассматривалось как практический путь получения общественного признания и поддержки многогранной роли сельских женщин.
6: А в этот день события, ставшие историей.

0: искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20/40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радио Инфинити.

0: Смоленской области 19.00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев вместе со своим первым заместителем Вячеславом Малаховым побывали в Сафоновской районной организации Смоленской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов и Сафоновской районной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей. По адресу улица Кирова, дом 4, ведется косметический ремонт помещений, которые используются общественными организациями. На месте посмотрели, как идут работы, и обсудили с подрядным руководством текущие вопросы. В Сафоновском округе продолжается уборка урожая и заготовка кормов. По информации отдела сельского хозяйства, на 13 октября зерновые обмолочены на площади 2405 гектаров. Валовый сбор составил 8,4 тысячи тонн при урожайности 35 центнеров с гектара. Рапс убран с 760 гектаров, собрано 1500 тонн, урожайность почти 20 центнеров с гектара. Параллельно хозяйство округа формирует кормовую базу на зиму. Уже заготовлено 52 700 тонн сенажа, из них 227 тонн в упаковке, 1940 тонн сена, 2200 тонн соломы и 69 тысяч тонн силоса. За каждой цифрой стоит труд комбайнеров, водителей и агрономов. Полевые работы продолжаются. Сообщаем, что сделано за последние дни силами МБУ УКХ. Работы у управления коммунальным хозяйством хватает в любую погоду, и много из них остается за кадром. Так, на этой неделе в парке Южный отремонтировали лавку качели, на детских площадках на Горном привели в порядок лавку-тренажер и скамью, отремонтировали остановку на улице Ленинградской, выровняли дорожные знаки на Горном и в районе Тополька, на улице Гагарина заменили сломанный бункер на контейнерной площадке, собрали, погрузили и вывезли листву с улиц города. Спасибо коллективу за ежедневный вклад в город Сафоново. Работы здесь не становится меньше, но она идет изо дня в день. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем переменная облачность, дождей не ожидается, ветер северный, днем 3,8 метров в секунду, вечером слабый, давление 747 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 11 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8-920-327-7550 и приходите. Дорогобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8-900-227-19-28. 8-900-227-19-28. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Мошенники рассылают письма жителям России от имени официальных ведомств о якобы выявленной налоговой задолженности, прикрепляя к ним файлы с вирусом. Об этом сообщает РИА Новости. Злоумышленники в письме утверждают, что произошли изменения в налоговом законодательстве, связанные с введением новой шкалы налогообложения. Они пишут, что после автоматизированного перерасчета якобы выявлена несостыковка между суммой полученного дохода и начисленным налогом. Для проверки данных россиянину предлагают перейти по ссылке, скачать и проанализировать вложенные документы. Потом преступники просят ввести ИНН и СНИЛС, а также подтвердить операцию кодом из СМС. Помимо ссылки, в письме находится архив с вредоносным программным обеспечением, клик на который может привести к блокировке гаджета. Маркетплейсы стали категорией, которую россияне чаще всего связывают с улучшением своей жизни за последнее время. Их отметили 31% опрошенных. Об этом газете «Ру» сообщили в бренд-консалтинговой компании. На втором месте оказалась доставка продуктов и еды на дом. Далее следуют банковские сервисы, платежи и карты. В первую пятерку вошли также путешествия и поездки, мессенджеры и социальные сети. Следом располагаются кафе и рестораны, навигация и карты, спорт и фитнес, красота и уход за собой, здоровье и медицина. Многие из этих сервисов сокращают путь между возникновением потребности и ее удовлетворением. Купить нужную вещь, заказать продукты, перевести деньги, организовать поездку или связаться с человеком теперь можно за несколько действий в смартфоне. Экономия времени – одна из причин, по которым потребители ценят бренды, наряду с ценами, ассортиментом, качеством сервиса и новыми впечатлениями. И в завершении выпуска биографическая драма «Рокки – это я» выйдет в российских кинотеатрах раньше запланированной даты. Премьера состоится 19 ноября. Картина рассказывает о начале пути знаменитого актера, сценариста и режиссера Сильвестра Сталлоне. Он создает историю о боксере и твердо решает сыграть главную роль. Крупная студия готова заплатить большой гонорар, но с одним условием – она найдет другого актера с внятной речью. Сталлоне отказывается от денег ради мечты, в итоге его проект становится мировым хитом и завоевывает «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Мировая премьера приурочена к 50-летию «Рокки» и состоится 20 ноября 2026 года. Таким образом, зрители в России увидят картину раньше, чем в Соединенных Штатах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5/2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас 8-950-720-76-10.
3: Салон «Камня Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

0: доверяет в рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей», 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа, 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле, 26 декабря «Кремлевская елка», 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки, 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм», «Вместе в Новый год». 7 января – Рождество в храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуш-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: Брянской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Все мы изначально чайники с мечтами.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: считать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуш — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов, защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства. Зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу 16 октября ожидается облачная погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Давление 749 миллиметров, во второй половине дня начнет падать. Температура воздуха ночью плюс 2,4, а днем 8-10 градусов тепла. Восход солнца в 7 часов 18 минут, заход в 17.46, долгота дня 10 часов и 28 минут. О погоде в выходные. В субботу 17 октября облачно с прояснениями, вечерние часы. В отдельных районах возможен небольшой дождь, потеплеет днем до плюс 15. В воскресенье без осадков и днем 12-14.
1: Погода на Infinity.

0: ночью. Infinity.
1: Каждый четверг 2 часа электронной танцевальной музыки. Электросфера.
0: Infinity.
2: Добрый вечер, Дорогобуж, добрый вечер, Сафонова. С вами в прямом эфире сегодня с 21 до 22 часов в программе «Электросфера» на радио «Инфинити» Константин. Середина осени, подкралась незаметно. О будущем не хочется думать, живем сегодняшним моментом. Включаем радио погромче, потому что сегодня мы окунаемся традиционно в третий четверг месяца в топ электронной танцевальной музыки. И начнем мы с трека «Magnetic» от The Bjork. Это свежий такой энергичный трек норвежской группы, который, ну, действительно зацепил аудиторию, до сих пор он в топах на радиостанции.
0: Infinity.

0: Следующая композиция. Тут и анимация, и музыка, и звездный состав исполнителей. Речь идет о песне «Golden». Ну и все об этом творческом объединении. Это как раз-таки завязано на анимационном фильме «K-pop Diamond Hunters». Ну, в русском прокате иногда «K-pop Охотница на демонов» от Sony Picture Animation, который вышел в 25-м году. И в центре сюжета вымышленная женская K-pop группа Hunter X. И в фильме ее участницы Руми, Зои и Мира. Ну, не только поют, но и охотятся на демонов.
1: Infinity.

0: Radio Infinity, Константин в прямом эфире с вами. Следующая песенка Ordinary. Это один из главных хитов Алекса Уоррена. Эмоциональная поп-баллада, которая еще в 25-м году буквально взорвала все чарты и стала настоящим культурным феноменом. Название Ordinary, ну или обычный, обыденный, работает как смысловой контраст. В тексте речь идет о том, как любовь делает обычную, будничную жизнь необыкновенной. Уоррен поет о человеке, рядом с которым даже серость будней превращается в нечто значимое.
1: Infinity.

0: Следующая композиция, песня «Opa Light». Это второй сингл Тейлор Свифт с ее 12-го студийного альбома. Трек вышел еще в начале января, в 26-м году, в этом году, и быстро стал одним из главных хитов этого года. Название отсылает к аполиту, это искусственный минерал с перламутровым сиянием, который не встречается в природе. Для Свифт это ключевой символ счастья и любовь. Здесь показано как нечто, что можно создать своими руками осознанно и терпеливо.
1: Infinity.

0: Infinity.
1: На сегодня я с вами прощаюсь в программе «Электросфера». С вами в прямом эфире был Константин. Вот такой у нас с вами получился электронный танцевальный вечер. Надеюсь, вам понравился. Кто пропустил сегодняшний эфир, уже завтра может его послушать на нашем сайте radioinfinity.rf в разделе «Электросфера». Середина осени – это когда мир наконец перестал притворяться летом и начал говорить правду. Не громко, не зло, а тихо и без всякой жалости. Листья падают не потому, что им больно, а потому, что они наконец отпустили. Небо садится ниже, не давит, а прижимает, как ладонь ко лбу. Свет идет косой, медленный, будто сам не уверен, что ему еще делать до конца дня. И в этой неуверенности вся красота. Мир не знает, чем закончится, и потому не торопится. Осень не конец, это выдох. Доброй ночи всем! Всем до скорой встречи! Это радио.

0: часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.